0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Россия может начать импорт топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нулевая ставка ввозных пошлин на бензин будет продлена, передает ТАСС. Также власти снизили норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Будет ограничен шаг изменения биржевых цен на топливо. Новак добавил, что Россия продолжает экспорт бензина по межправительственным соглашениям в объемах, не наносящих вреда внутреннему рынку. Перебои с бензином стали одной из главных тем минувшей недели в Свердловской области. Бензин ходовых марок пропал с некоторых АЗС или отпускается с ограничениями. На АЗС крупных сетей «Лукойл», «Газпром», «Нефть» и других, а на небольших бензоколонках подняли цены. На АЗС появились очереди. Некоторые водители заливают топливо не только в баки, но и в канистры и другую тару. В правительстве основной причиной сложившейся ситуации назвали ажиотажный спрос. По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, на которого ссылается Е1, если дело только в потребительской панике на фоне плохих новостей, то топливные баки наполнятся, а цены придут в норму в ближайшие недели. Если дело не только в этом, задача усложнится, пишет Е1. ДТП с участием общественного транспорта произошло в Екатеринбурге. В воскресенье на перекрестке Евгения Совкова-Суходольская столкнулись мотоциклисты, автобус номер 63, сообщили в облгаи. Байкер пытался объехать по обочине автомобиль, который остановился из-за сломавшегося рядом автобуса. Мотоциклист поскользнулся, ударился об автобус и отлетел под встречный автомобиль, рассказывают очевидцы. По предварительным данным, водитель мотоцикла в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. Сильные дожди ожидаются 29 июня. Региональное управление МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в такую погоду. Находясь на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, не ходить рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Автомобилистам в сильный дождь лучше остановиться, встать на обочину подальше от высоких деревьев, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень. Певец Ярослав Дронов, шаман, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сыграли свадьбу. Скромное торжество прошло на Патриарших прудах в Москве. Официально Дронов и Мизулина узаконили свои отношения еще в конце прошлого года в одном из ЗАГСов Донецка. А праздник в честь своего бракосочетания пара устроила 13 июня в одном из ресторанов Москвы. С самого начала новобрачные пытались засекретить мероприятие, но портал StarHit выяснил подробности. По его данным, гостей на торжестве было немного. В их числе были теща шамана Елена Мизулина, певец Григорий Лепс и еще несколько человек. Доллар 77.06, евро 87.40.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов, идет дождь. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду. В течение дня также дождь продолжится и, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя джимнастика.
2: Джем-ФМ.

0: 7 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов на календаре. Сегодня 29 июня, понедельник, с вами Павел Палыч, Маргарита и Ярик. Мы утренняя гимнастика, обнимаем тебя и говорим доброе утро с новой трудовой неделей. И будем уже на этой неделе встречать месяц июля.
1: Ура!
2: Всем доброе утро!
1: Всем привет!
0: Представляете, да, вот так вот быстро, вроде недавно, помню, рассуждали, что вот скоро...

0: Я шутя сказал на радио, что у меня есть гараж, у меня действительно есть капитальный гараж, у которого сломалась, отвалилась металлическая петля, и нужен человек, который может приварить. Тут же написал человек, зовут его Алексей, живет он в замечательном поселке Есеть, вот, и сказал, я приеду, все сделаю бесплатно, и я как отнесся к этому, как шутки, но он оставил свой номер телефона, перезвонить, думаю, все равно неудобно, человек ждет, позвонил, договорились, он приехал в воскресенье с инструментами.
1: О, да ты что?
0: Да, причем не было петли, мы с ним ездили в магазины, купили то, что, какую, ну, он сказал, старую нужно просто демонтировать,
2: да,
0: потому
2: просто
0: что
2: убрать,
0: она,
2: конечно,
0: она уже не рабочая из этого, все, собственно, и случилось, ее заклинило. Поехали, нашли в одном магазине, нет, поехали в другой, все, на его машине объехали там, съездили, купили, в общем, все, приехал, все сделал, все сварил. Леша, огромное тебе спасибо, и вообще спасибо нашим слушателям, что вы такие отзывчивые, уже не первый раз выручаете, помогаете, и помнишь, девушку спасли, которой колесо сломалось на обочине тоже, сказали, ребята подскочили, моментально девушка написала, спасибо, выручили, тут собак, сколько мы находили животных, потеряшек,
2: сколько, в общем, сколько
1: у меня прям мурашки.
0: Да. Вот, у мурашки,
1: Алексей,
0: видите.
1: Ты молодец.
0: Ну, это правда круто, и слушатели наши молодцы, вообще вы отзывчивы очень, у нас такие, поэтому вас очень-очень любим, работаем для вас круглосуточно.
2: Это точно.
0: Ну и сегодня не исключение, понедельник, давайте будем начинать наше утреннее шоу, расскажем, что будет в ближайшее время. В 7.20, конечно же, поздравим именинников, в 7.30 уже будут яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз, ну и пригласим всех в нашу замечательную игру «Три в ряд».
2: И все это здесь, на Jam FM.

0: Банку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam.fm.
5: Где пробки?
6: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm. ООО «Ульсан Авто». Автоцентр Аками Восток на Сибирском тракте 30.
7: 2 балла на улицах Екатеринбурга. Дороги почти свободные. Затруднения на Московской, Волгоградской до улицы Целковского. Также на Серафиме Дерябиной, Грузовской до Шаумяна. И на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до улицы Мурзинская.
8: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
9: Реклама ООО «Ульсан Авто» и 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: 102.5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 22 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Прямо сейчас начинаем поздравлять именинников. Кто из звезд сегодня отмечает свой главный праздник? Маргарита, рассказывай.
3: Сегодня поздравляем актера Михаила Тарабукина. Палыч, ты точно его знаешь. Актер,
2: Тарабукин?
3: Известный по роли повара Феди в сериале «Кухня».
2: А, конечно.
3: Да, классный такой. В детстве увлекался профессионально плаванием, фехтованием и рукопашным боем и не собирался становиться актером.
2: Так.
3: И решил буквально в один день во время школьного бала, потом соседка актриса его подготовила, ну, буквально в короткие сроки. И все, он легко поступил в театральный.
2: Ну, очень такой позитивный человек. Смотришь, очень. На него сразу улыбка на лице.
3: Да, до съемок в сериале «Кухня» Михаил совершенно не умел готовить и был крайне далек от ресторанной жизни. Вся эта экранная магия мастерского обращения с ножами и продуктами – это результат работы с профессиональными шеф-поварами на площадке уже.
2: Отлично.
3: Кстати, не ест свинину, но при этом коллекционирует игрушки, фигурки и изображения поросят.
2: Вот это интересный факт.
3: Ну, сильно уважает просто.
2: Понятно. Хоть в таком виде, да?
3: Да. Еще одна именинница у нас есть. Это певица и экс-солистка группы «Пусика Доллс» Николь Шерзингер. Прекрасно выглядит, но в подростковом возрасте так сильно комплексовала из-за внешности, что в 14 лет могла встать на пробежку посреди ночи буквально, чтобы привести себя в порядок.
2: Угу.
3: Победить эти комплексы ей помогли занятия в театральной студии. Вообще, помимо музыкальной карьеры, Николь очень творческая. Например, она озвучила мать Моаны в знаменитом мультике «Моана». Надеюсь, ты его смотрел. Классный
2: фильм. Известный фильм, конечно.
3: Да. Еще является победительницей американского шоу «Танцы со звездами».
2: Прекрасно. Она еще и фотомодель.
3: Она очень красивая, да. Она много где снималась в «Грязных танцах».
2: Прекрасно. Ну что, красивые сегодня у нас именинники. Поздравили. Давайте поздравим наших любимых именинников. Всех, кто слушает Jam FM. Сегодня начинает свой главный праздник. Вас с утра пораньше, с днем рождения. Пускай эта неделя начнется с подарков, с приятных слов и с замечательных эмоций. Все, что вам нужно, у вас уже есть. Вы появились на свет. Замечательно. Ну а все, кто трудится, беремся в руки. Начинаем трудовую неделю. По крайней мере, когда дождичек за окном, не так хочется на улицу. Давайте-ка сегодня хорошенько поработаем, чтобы потом к выходным вышло солнце, и мы уже хорошенько отдохнули.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов, а у нас далее яркие заголовки. Рита что-то там приготовила.
1: А я расскажу про необычные кроссовки, очень необычные.
0: Интересно.
2: Реклама.
3: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
2: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный.
5: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
5: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
6: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
7: 235-0905.
3: 235-0905.
0: JAM-FM. 7 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Прямо сейчас на JAM-FM яркие заголовки. Рита, давай.
1: Японский бренд спортивной обуви выпустил очень странные кроссовки.
0: В чем странность?
1: Сами кроссовки маленькие, миленькие, коричневые. Самое то для пробежки или в зал сходить.
0: Пока все нормально.
1: Да, но это пока ты не обратил внимания на их подошву. Нижняя часть подошвы выполнена в виде переплетенных кистей женских рук с накрашенными красным цветом ногтями.
0: Ой.
1: То есть пальцы служат своеобразными такими точками опоры, протектором. А пятка может быть стилизована под вывернутый каблук. Угу. То есть как будто бы твоя нога лежит в женских руках.
0: Моя нога в женских руках?
1: Ну да, на ладошках женских рук.
0: И это вот такое...
1: Да, и ты в таких подошва? Ходишь, да. В общем, с такими кроссовками ходить на руках станет совсем несложно.
0: На руках?
1: Ну да.
8: Ну в прямом смысле ты ходишь на руках.
1: Да,
8: понятно, теперь да.
1: На руках с красными ногтями, да.
8: Не на своих, на женских.
0: С красными ногтями.
1: Они такие белые эти руки, ну светлые, максимально со светлой кожей. Я не знаю, чьи-то азиатские, может быть, какие-то руки или японские.
0: Ну, мне кажется, в Азии всякую такую штуку уже любят.
1: Любят,
8: да. Они как-то, да, вот у них... В их сторону какой-то, да.
0: Что у нас вектор. Говорят, что это, как это можно? А им где-то носят, едят, и нравится им все это. По крайней мере, там все любят все пробовать.
1: Но они пока их еще не пробовали, да, эти кроссовки вот с руками.
0: Попробуют, с руками оторвут, да?
1: Ой, ужас!
0: Это были яркие заголовки на JAM-FM.
2: Прогноз погоды на JAM-FM.
0: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 11 градусов, идет дождь. Синоптики нам пообещали облачную погоду. Дождь продолжится, ветер будет северо-западный, 3,7 метра в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Ревде сейчас плюс 11, в Реже плюс 12, в Краснотуринске плюс 14 градусов.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов, время гороскопа на GMFM. Итак, сегодня 29 июня, понедельник.
1: Овен, дел будет много, но ты все осилишь.
2: Телец, оставайся верным себе, даже если это кого-то смущает.
1: Близнецы, не избегай перемен, они сыграют тебе на руку.
0: Рак, займись тем, что тебя по-настоящему вдохновляет.
1: Лев, сохраняй достоинство, даже когда чувствуешь несправедливость.
2: Дева, иногда разумнее отпустить ситуацию, чем сопротивляться ей.
1: Весы, не усложняй и не принимай все чересчур серьезно.
0: Скорпион, тебе выпадет шанс проявить лидерство, используй момент.
1: Стрелец, дом и родные сегодня станут источниками силы.
2: Козерог, не лучшее время для импульсных трат, обдумай покупку дважды.
1: Водолей, позитивный взгляд поможет пройти через насыщенный день.
0: Рыбы, делись идеями, мир готов услышать твой креативный голос.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю,

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Где пробки?
1: 7.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Краснолесия, Требинина до Вильгельма, до Генина, также переулок Рижской от Московской до 8 марта, Черепаново, остановка Черепаново до Стрелочников, Московская от объездной до улицы Циолковского. Самое большое затруднение на Березовском тракте, Трудовой от Барьерной до Мурзинской, длина пробки 1,5 километра, время проезда 10 минут.
0: С

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельниками, всех с новыми призами и подарками. Уже совсем скоро кому-то из вас мы с удовольствием вручим пару пригласительных на вечеринку вечно молодой категории 18+. Это ведь как раз наша аудитория.
1: Прикольно,
0: 18+, да, поэтому все, кто сейчас себя чувствует молодыми, хочет потусить, милости просим, совсем скоро наша игра «Три в ряд».
1: Если и ты хочешь потусить, как говорит Палыч, то скорее принимай участие. Для этого отправляй любимый смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102 и 5. Все для тебя.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки по ее территории, а наша экономика будет выведена на новый уровень. Об этом Владимир Путин заявил накануне на съезде партии «Единая Россия». Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или не будет никакой России, сказал президент. Россия может начать импорт топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нулевая ставка ввозных пошлин на бензин будет продлена, передает ТАСС. Также власти снизили норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Будет ограничен шаг изменения биржевых цен на топливо, сообщает РИА Новости. Перебои с бензином стали одной из главных тем минувшей недели в Свердловской области. Бензин ходовых марок пропал с некоторых АЗС или отпускается с ограничениями. На АЗС крупных сетей «Лукойл», «Газпром», «Нефть» и других, а на небольших бензоколонках подняли цены. На АЗС появились очереди. Некоторые водители заливают топливо не только в баки, но и в канистры и другую тару. В правительстве основной причиной сложившейся ситуации назвали ажиотажный спрос. По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, на которого ссылается Е1, если дело только в потребительской панике на фоне плохих новостей, то топливные баки наполнятся, а цены придут в норму в ближайшие недели. Если дело не только в этом, задача усложнится, пишет Е1. Детские сады Кушвы, пострадавшие от смерча, в начале этой недели должны вернуться к обычной работе, сообщил губернатор Денис Паслер. Также в городе продолжается ремонт домов. На объектах работают бригады 10 крупнейших застройщиков региона. Горячую воду сегодня вернут юго-западу и широкой речке. В течение 2 недель Екатеринбургская теплосетевая компания проводила работы по обеспечению круглогодичной циркуляции горячей воды. И теперь летом жителям не придется долго пропускать воду в кранах в ожидании горячей. Суперкомпьютер назвал Францию фаворитом чемпионата мира по футболу. Победа Франции оценивается с вероятностью 18,7%. В тройке фаворитов также Аргентина и Испания. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8:03 в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 11 градусов. Моросит дождь. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями и кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя джимнастика.
0: Jam FM.

0: 8:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Всем доброе утро. Начинается первая игра в утренней джимнастике на этой неделе. Игра называется «Три в ряд». Разыграем пару пригласительных на вечеринку «Вечно молодой», категория 18+. Сегодня за эти пригласительные поборется Наташа из города Верхняя Пышма. Работает она главным бухгалтером и уже на работе. Наташа, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну что, в Пышме тоже дождь льет сегодня?
1: Да, да, с самого утра льет дождь.
0: Вот такая у нас погода летом на Урале. Но мы нос не вешаем, у нас потому что есть Jam FM, музыка, отличная теплая компания, хорошее общение и, конечно же, и отличные призы. Наташа, рассказывай, чем в выходные занималась? Что-то успела сделать, куда-то, может быть, съездить, сходить, с кем-то встретиться?
1: Ну, в выходные была встреча с родственниками, с друзьями, с подругами.
2: Это ничего прекрасно. Себе, масштабно.
0: Это замечательно, когда есть возможность на выходные встретиться. Мне тоже нравится встречаться, когда особенно с человеком давно-давно не виделся, и появляется такая возможность. Там можно все выходные просидеть, проговорить.
2: Да, так вдохновляешься и наполняешься.
0: Да, да, здорово. И понимаешь, что в этом мире есть люди, к которым ты не безразличен, и наоборот, они тебе

0: все, песни закончились. И есть ли у тебя варианты, Наташ, кто это сегодня, что у нас пел?
1: Ну вот первая песня, я думаю, что это Пирожков Артур.
0: Зачет.
1: Вторая, конечно же, это Валерия.
0: Прекрасно.
1: И третья, это, наверное, группа Добро.
0: Да, 3 из 3. Великолепное начало.
2: Умничка.
0: Великолепный понедельник. Великолепная Наташа.
1: Спасибо.
0: Без всевозможных нюансов сразу чук-чук-чук.
2: Раз, два, три.
0: А знаешь почему? Потому что кто рано просыпается, тот участвует в играх, и тот с утра пораньше с призами от Jam FM.
2: 100%.
0: Наташа только что доказала. И несмотря на дождливую погоду, настроение замечательное и теплое. Да ведь, Наташа?
1: Да, все правильно.
0: Вручаем мы тебе сейчас призы. Это пара пригласительных на тусовку «Вечно молодой». Тебя ждут все хиты 90-х, нулевых за одну ночь. Встречаемся уже 10 июля в концерт-холле «Свобода». Категория 18+.
1: Круто.

Вчера еще только плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
1: Реклама ООО «Пульзанавто» и на 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Единый блок Сибирский тракт 30.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/ФРК Джун 2026 рулс.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Где пробки?
8: 8.17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Серафима Дерябина от Грузовской до Шаумяна, также Березовский тракт от Трудовой до Барьерной, Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников и Московская от объездной до улицы Циолковского.

0: 8:21 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Сегодня понедельник, 29 июня. По традиции у нас нет никакой темы, легкий понедельник, но есть подарки, которые мы с удовольствием разыграем. Сегодня, кстати, у нас пригласительный на двухсмотровую площадку небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого. Отличный приз. Ну и все, кто присылает нам сообщение сегодня в тем утро, имеют возможность этим призом воспользоваться, получить, отправиться, сходить, посмотреть. Тема сегодня простая. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Легкий понедельник. Нужно просто вспомнить, что хорошего у тебя случилось за эти выходные, и написать. Начну с себя. У меня осуществилась поездка, которую я долго-долго мечтал. Это та самая поездка на пикник, которую я долго готовился. Да. У меня там куплена посуда, у меня куплена палатка, всевозможные какие-то тенты. А это, знаешь, вот когда начинаешь, сейчас заходишь на маркетплейс, невозможно остановиться, думаешь, о, вот это надо, и это надо,
1: они
0: и это тоже надо.
1: Они предлагают, постоянно подкидывают идейки.
0: Да, и ты такой, о, это сюда можно, это сюда. Ну, хочу сказать, что протестировали мы палатку с накидкой, которую очень хотели. Она нас спасла от дождя. Mm-hmm. Кстати, мы отдыхали на Тувату, и там была прекрасная погода. В пятницу мы ездили с пятницы на субботу. В субботу с утра такая пасмурная погода была, а ночью шел дождь. И вот как раз в палатке было сухо. То есть палатка нас и выдержала. Наша... Сделали мы такой еще небольшой навесик импровизированный, который также спас нашу еду, наш уголь и так далее. Все, что там могло промокнуть. Стульчики на улице тоже удобная штука, кстати. Сейчас хочу уже купить такой навес нормальный, полноценный, который там у нас был временный, мы его натянули между деревьями, а хочется уже такой качественный.
2: Шатер.
0: Вот. Ну и посуду, которую я тоже взял, там чайничек небольшой, мы его кипятили, жарили яичницу на сковородочке, шашлык делали. Ну, то есть такая классная, и сейчас понимаю, что нужен новый мангал, потому что тот мангал, который есть, он такой хлипенький-хлипенький. Неудобный-неудобный. А вот сейчас есть же такие прям наборчики целые, которые раз-раз собираешь. Вот. Ну, помариновал шашлык в своем собственном маринаде, людям понравилось. Ну и сейчас я буду также работать сейчас над маринадом для курицы. Следующее. Ну и, конечно, огромное спасибо еще раз скажу Алексею из Исети, наш слушатель, который взял и просто приехал, помог мне, сделал гаражную дверь, она у меня сломалась петля, приехал, отрезал старую, нашел, съездили, мы с ним купили новую, все это приварил, теперь у меня дверь открывается, гараж нормальный. Ну и еще, Алексей, еще раз тебе огромное спасибо и большой привет замечательному твоему поселку, в котором ты живешь, Исеть. И еще спасибо, хочу сказать, Диме, который делал мне вчера крышу в гаража, то есть я что-то как-то за гараж взялся. Он, да, приехал, и у меня там, ну, подкапывало, и вот мы сделали такую большую крышу, в общем, вчера до, там, 12 ночи, по-моему, с ним вместе.
1: Ничего
0: рассказывал
1: себе.
0: Тоже истории такие. Дим, тебе тоже огромный привет, спасибо за то, что вчера оперативно все приехал, сделал.
2: Вот берите пример с Пал Палыча. Человек за выходные успел сделать все. И отдохнуть, и гараж, так сказать.
0: Не все. Не все. Пришла еще тумбочка с маркетплейса.
1: Какая тумбочка?
0: Тумбочка детям, ну, под
2: Палыч,
0: стол.
2: Оставь это на потом.
0: Я ее не собрал еще, да, вот тумбочку не успел. Ты говоришь, все, нет, не все. Рит, у тебя что было хорошего?
1: Слушай, у меня много хорошего. Во-первых, я начала осваивать потихонечку автомобиль. У меня же появились права, и я потихонечку начинаю учиться ездить. То есть я иногда выезжаю по вечерам, но вот эти выходные тоже ездила. Езжу пока с сопровождающими, которые мне подсказывают. Я уже приобрела, получается, такую подставку под телефон, чтобы там карта, навигатор был, да. И у меня хороший навигатор, он мне прям помогает громко говорить, даже если я сильно туплю.
0: Вот, я очень...
1: Да, я очень стараюсь никому не мешать, но не всегда получается, пока езжу в правом ряду, но в целом нормально, более-менее получается лучше, чем я думала. Ну, в принципе, я очень много до этого тренировалась, и я думаю, наконец-то я теперь могу полноценно, свободно себя чувствовать на дороге.
0: Ну, вы же ездили куда-то прямо уже на машине?
1: Да, я возила своих друзей в баню.
0: Это правильно? Первая поездка в баню?
1: Да, я довезла их, ну, она не самая первая, но я, в общем, довезла людей с Пионерского с заездом на юго-западный в Академ.
2: Ну, хорошо.
1: Даже на широкую речку
2: хорошо.
1: Где-то так.
0: Отличный
1: да, в принципе, маршрут. Да, не близко, и по объездной проехалась приличненько, поэтому нормально. Ну, как уже сказала, сходили в баню, еще ходили немножко по ресторанчикам в субботу и в пятницу, тоже вкусно, очень поели всяких морских гадов.
0: Прекрасно, очень мне нравится. Ты, главное, на машину приклей большой восклицательный знак.
1: Приклею обязательно.
0: Это правда. Ну что, здорово, у нас вот такие хорошие события произошли. Какие хорошие события произошли у тебя на днях? Напиши нам в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, группа Jam FM во Вконтакте. Пиши, заодно и сообщение, у нас есть отличный приз. Всем доброе утро.

0: Половин девятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Вы играете в какие-нибудь видеоигры? Ну, иногда.
0: Видеоигры?
1: Да.
2: Иногда, да.
0: Танчики. У меня же, знаешь, любят эти Angry Birds, птичек.
1: О, миленько.
2: У меня какие-нибудь, допустим, 100 дверей, что-нибудь такое. Шарады такие.
0: Мне еще нравится а-ля Тетрис такие, но современные там шарики, еще что-нибудь такое перекладываешь, когда собираешь, бум, исчезает.
2: Три в ряд, например.
0: Да, да, три в ряд.
1: Как много сейчас я вас узнала.
0: А нас?
1: Да. Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что видеоигры могут положительно влиять на эмоциональное состояние взрослых и снижать чувство одиночества. Но обычно все ругают тех, кто долго сидит в играх, а на самом деле это не всегда так бесполезно. В исследовании приняли участие 2252 человека старше 21 года.
0: Так.
1: И выяснилось, что люди, регулярно играющие в игры с открытым миром и спокойные такие всякие позитивные проекты, реже испытывают социальную изоляцию. Кроме того, у них отмечают более высокий уровень стрессоустойчивости, самоконтроля и эмоциональной стабильности. Исследователи, кстати, подчеркнули, что видеоигры не заменяют психологической помощи, но могут стать дополнительным способом поддержания эмоционального равновесия.
0: Ну, то есть иногда нет-нет, да можно взять смартфон, поиграть.
1: Но обычно все хейтят тех, кто играет. Ну зачем там, сидит целый день, а на самом деле-то он зато не одинокий.
0: Это вообще все, как говорится, хорошо в меру.
1: Это правда.
0: Не нужно переборщить с этим. Но играть тоже полезно и интересно. Тем более игрушечки такие классные появляются.
1: Да, рисуют очень круто создатели.
0: Вот сейчас все, кто служит, нас в смартфонах играют, вам отдельный привет. Вы сейчас не просто играете, вы развиваете, гимнастика для мозга получается.
1: И вы сейчас не одиноки.
0: Да, но главное, чтобы подначальник не видел.
1: Да, аккуратно.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8:33 в Екатеринбурге. За окном сейчас плюс 12 градусов, идет дождь. Синоптики нам пообещали облачную погоду. С прояснениями дождь продолжится. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 11, в Полевском и Возбесте плюс 12, в Туринске плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосео.
4: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
3: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Осирис Торг, Екатеринбург, Угарен 119-665-803-54-30.

0: 8:41 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельником, всех с легким понедельником. Именно так сегодня звучит наша тема. Ничего сложного, все очень просто. Обсуждаем, какие хорошие события у тебя произошли на днях, что было интересного, полезного, яркого, крутого. Ярик, у тебя, кстати, что было интересного?
1: Ой, у меня были выпускные.
0: Ты работал.
1: Я проводил, участвовал.
2: Принимал активное участие.
0: Помогал людям выпуститься, так сказать.
1: Да, отправлял подрастающее поколение во взрослую жизнь, можно даже так сказать.
0: Напутствовал,
1: конечно же. Делал все для того, чтобы им было комфортно и весело. В общем, веселил, стал хорошую музыку. Сам даже хотелось потанцевать, потому что вспомнил себя. Это так, многолетней давности, такой же ведь был, молодой.
3: Ой, классно.
0: Вообще, действительно, выпускных много прошло, и с дипломами люди. Вот нам фотографию Дарья прислала, даже тоже написала: «Доброе утро, в субботу дочка получила аттестат и золотой значок ГТО».
1: Класс.
0: И приложила все,
3: красотка,
0: и букет красивых цветов, да, и книжечка такая, аттестат точнее, и вот значок ГТО, все как полагается, с корочками. Гордимся, Даша, молодец, умница, отличное событие.
3: Умничка.
0: Так, что нам еще написали?
3: Ирина написала: «Самое хорошее событие — это то, что у меня 10 дней был отпуск. Только вернулись, наслаждались морем. Впечатления и эмоции — это бесценно. Полная перезагрузка».
1: Класс.
0: Завидуем. А Тимофей написал: «Добрейшего утра. У ребенка выпал первый зуб».
3: Клево, слушай. Вещь что-то должна теперь принести.
1: Да.
0: Теперь, Тимофей,
3: готовься
0: договариваться с феей на финансовые, так сказать.
3: Заключай договорчик.
0: Потому что у нас сразу вот зуб, где что. У меня зуб шатается. Причем дети сами эти зубы расшатывали, чтобы получить от феи какой-нибудь подарочек. Ну, поздравляем на самом деле, что ребенок растет. Зубки выпадают прекрасно.
3: Клёв, да.
0: Меняются, правильно сказать, потому что там уже его же выталкивает другой уже, который подрастает.
1: Угу.
0: Пиши, что у тебя хорошего случилось, произошло, какие события. Пиши в наш мессенджер +7 932 020 1025, группа Jam FM во ВКонтакте. Пиши, где тебе удобнее. За одно сообщение вручим отличный приз на Jam FM.

0: Реклама.
1: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
2: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
5: Где пробки?
6: 8.48 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Березовский тракт, Трудовая, от Барьерной до Мурзинской, также Космонавтов от Артинской до Челюскинцев, Московская от Объездной до улицы Щерса. Много машин на Машинной, от Переходного переулка до улицы Фурманова и на Щербакова, от Прониной до улицы Самолетная.
3: 102.5 Джем FM.

0: 8:51 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Далее на Jam FM игра, далее на Jam FM общение, далее на Jam FM подарки. И все это игра «Мальчики и девочки», в которую прямо сейчас мы тебя приглашаем с удовольствием.
1: Да, чтобы принять участие, скорее выбирай свой любимый смайлик, свой родной какой-нибудь, который тебе очень нравится, и отправляй его на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 5, это номер для твоих смайликов. По традиции в игру мы зовем и мальчиков, и девочек.
0: Разыграем сертификат на пиццу.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом. По словам президента, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия, ремонты перенесены на более поздние сроки. Поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. На рынок уже выведены накопленные запасы 1 700 000 тонн. Это почти на уровне прошлого года, снижение всего на 4%. Власти рассматривают возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. Президент поручил принять меры для стабилизации рынка, но при этом важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток. В пострадавшей от смерча Кушве началась вакцинация от гепатита А. Как сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин, решение принято в связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций. К тем, кто не может прийти к штабу, где ставят прививки, бригада медиков выезжает на дом. Оставить заявку можно через колл-центр Центральной районной больницы Кушвы. В Свердловской области в лобовом ДТП погибла 44-летняя жительница Тюмени. Авария произошла на дороге Артемовский-Зайково. Водитель «Опеля» выехал на встречную и врезался в БМВ. Пассажирка виновника аварии погибла на месте. По данным облгаи, оба водителя получили травмы. Их госпитализировали в Артемовскую районную больницу. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель БМВ рассказала, что «Опель» оказался на ее полосе внезапно. По словам женщины, он никого не обгонял, избежать столкновения было невозможно, пишет Е1. Выпускной в Уральском федеральном университете прошел без мантии. В вузе причину объяснили форс-мажорными обстоятельствами. Не все заказанные атрибуты удалось доставить вовремя. Поставка была сорвана. К утру праздничного дня в распоряжении организаторов была только часть от заказанного для выпускников количества. Оргкомитет праздника в итоге принял решение отменить использование мантий вовсе. Договор с поставщиком расторгается. Полученные комплекты будут возвращены. Мы не можем допустить ситуацию, когда часть выпускников будет в мантиях, а часть нет, пояснили в вузе, пишет портал «Сигнал». Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самой кассовой биографической лентой в истории. Сборы картины превысили 977 миллионов долларов в мировом прокате. «Майкл» обошел фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который ранее занимал первое место со сборами в 975 миллионов долларов. «Майкл» уже стал самой кассовой картиной студии Lionsgate и теперь приближается к сборам в миллиард долларов. Лента также показала один из самых высоких сборов 2026 года. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 12 градусов. У нас все еще идет дождь в самом центре Екатеринбурга. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Дождь будет кратковременным. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 9 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Начинается игра «Мальчики-девочки». Первое противостояние на этой неделе. Игра, где участвуют два игрока. Мальчики защищают всех мальчиков, девочки всех девочек. И кто-то один становится победителем и уносит сегодняшний приз. А это сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мио». Я прям чувствую, какой запах.
1: Да.
0: Мы любим эту пиццу, нам она очень нравится. Но поборется сегодня за со стороны мальчиков Константин из Екатеринбурга. Он работает в ресторане, сейчас едет на работу. Костя, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Мы сегодня всех спрашиваем, какие хорошие события у тебя произошли на днях? Что было хорошего?
2: Мы за последнее время... Слишком много столько работы, что ничего хорошего.
0: Ну, с другой стороны, смотри, это кажется, но ты... При деньгах будешь. Ты сейчас работаешь, а потом бац, заработаешь и устроишь себе отпуск настоящий.
1: Да.
2: То есть ты... В следующем месяце точно будет хорошо.
0: Пока люди тратили деньги, ты зарабатывал. Молодец, Костя.
1: Так и надо.
0: Нет, в настоящее время наличие работы – это уже отличный фактор.
1: Это наличие денег.
0: Да. Играешь, Константин, с Милой. Мила у нас из города Березовский. Она у нас, как сказала, собирается в декрет. Сейчас находится в больнице. Мила, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Кого ждешь? Мальчика, девочку?
3: Мальчика.
0: Как классно.
1: Хорошо.
0: А у вас было, как называется, гендер-пати, когда объявляли?
3: Нет.
0: Не было? Сразу сказали?
3: Да.
0: Ну и прекрасно. У тебя что хорошего случилось за последние дни? Расскажи нам.
3: Ну, я на днях приехала в Донецк, увидела своего любимого мужа, который там находится очень давно.
0: А-а-а. Как это здорово. Умнички. Ну, а сейчас мы желаем всем удачи и, возможно, но невозможно, а точно у кого-то из вас появится сертификат на круг пиццы. Что для этого нужно сделать? Слушайте внимательно правила нашей игры.
1: Для этого нужно ответить на три вопроса, которые мы вам с Палычем зададим и, собственно, которые мы для вас приготовили. Палыч готовил вопросы для девочек, я готовила вопросы для мальчиков. Все просто. Кто даст больше правильных ответов,

0: фестиваля молодежи, который пройдет в нашем городе с 11 по 17 сентября в кампусе УРФУ. Итак, внимание, вопрос. Как будут звать этот талисман? Уралик или Екатик?
1: Уралик.
0: Да, действительно, Уралик его будут звать. На втором месте Екатик оказался. А далее шли имена интересные. Демид, Снежок, Малахитик, Данила, Мирон, Макс, Рифей и даже Фестик. Вот такие были предложены
2: имена. Прикольно. Демид прикольно тоже.
0: Демид хорош. Да и Снежок, да и Малахитик тоже классные.
2: Угу.
0: Так, 1-0 пока в пользу девочек. Костя, вопрос номер 2 для тебя.
2: Окрашивание Deep Dye – это техника, с помощью которой в яркие неоновые цвета окрашивают только кончики волос или только корни волос?
3: Как будут кончики волос.
2: Абсолютно верно, молодец, посмелее.
0: Идешь, и кончики светятся у тебя?
2: Да, нет, это яркие неоновые цвета, не светящиеся. Допустим, ярко-зеленый, зеленый. Ярко-желтый,
0: кстати, прическу.
2: Розовый.
0: Мил, вопрос для тебя номер 2. В каком городе выпускают автомобили «Газель»? Нижний Новгород или Ульяновск? Какой?
1: Ульяновск.
0: Ульяновск. К сожалению, это неверный ответ. Выпускают их в Нижнем Новгороде. Счет у нас сравнялся. 1-1. Теперь шансы равные. Третий вопрос все решит. Костя, слушай внимательно.
2: Говядина по-бургундски – это тушеное мясо кусочками или стейк, запеченный с овощами?
3: Кусочками.
2: Молодец, верно. Но он знает все-таки. Он
0: же в ресторане работает.
2: Да.
0: Мила, вопрос для тебя номер 3. На флоте старше кто по званию? Капитан первого ранга или капитан второго ранга?
1: Первого ранга.
0: Да, действительно, капитан первого ранга старше. Ну что, вы дали по 2 каждый правильных ответа. Счет у нас равный 2-2. Наш самый любимый, поэтому прямо сейчас будет задан один общий, очень сложный дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее и как можно громче своего соперника. Итак, внимание, вопрос. Сегодня понедельник. Сколько букв в слове понедельник?
1: 7.
0: Нет.
3: 6.
0: Нет.
3: Ой, 8.
0: Нет.
3: 8.
0: Нет.
1: 9.
0: Нет.
1: 10?
0: Нет.
1: 11?
0: Да! Костя, ты чего вышел из игры-то? Надо было
3: называть.
0: Ты заслушался просто, как мило перечисляет. 9, 10, 11. Действительно, самое длинное слово понедельники с всей недельки. Вот,
2: неудивительно, вообще ни разу.
0: 11 букв, да. Ну и мило так методом тыка. 10, начали 11. С 7.
2: Молодец, мило.
0: Костя, тебе спасибо. Огромное спасибо. Будем считать, что ты уступил сегодня галантно даме этот
2: ты
0: приз.
2: Ты молодец.
0: Да, поэтому ждем от тебя новых смайлов, сыграем в ближайшее время и заберешь свой приз тоже. Хорошо, Кость?
3: Все хорошо, спасибо.
0: Давай,
2: давай,
0: отличного
2: пока.
0: Тебе дня. Всему ресторану огромный привет. Ну а Милу поздравляем с победой! Ну что, прекрасно же идти в декрет еще и с подарками. Вручаем тебе сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».
1: Здорово.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
1: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam.fm.
5: Где пробки?
6: 9 часов 16 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm. ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
7: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Щербакова от Прониной до Самолетной, также Большакова от Сурикова до Белинского, 8 марта от Декабристов до улицы Малышева, проспект Космонавтов от Артинской до улицы Челюскинцев, также затруднения на Белинского от Авиационной до улицы Фурманова.
0: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Аками Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Аками Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
1: Реклама ООО «Ульсан Авто», 56, 71, 48, 76, 34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.

0: 9:20 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов, сегодня 29 июня, понедельник. Всех с этим событием поздравляем на трудовую неделю. И, конечно же, с утра пораньше мы всех спрашиваем, какие хорошие события у тебя произошли на днях, что было яркого, с кем видели, что сделали куда-то, может быть, съездили. В общем, все, что тебя порадовало сегодня, пиши нам в мессенджер Макс, либо группа GMFM во ВКонтакте. Мы как раз сейчас туда заходим и почитаем, что нам уже пришло.
1: Аня пишет: в субботу наша команда 2017 взяла кубок Свердловской области по микрофутзалу, а в воскресенье сын получил награду лучшего вратаря, а команда взяла третье место. А сегодня у сына и дочки днюшка, вот такое насыщенное завершение июня.
0: Ой, здорово! Слушай, ну прям как из рога изобилия посыпались награды. И фотографии такие красивые, да?
1: Вообще.
0: Спортсмены.
1: Сын
0: молодцы.
1: Такой классный, такой фиолетовый.
0: С
1: я
0: кубками.
1: Не знаю, как это сказать, футболочки или как это правильно называется, фуфайка.
0: Ну да, спортивная. Ну, ты заметил, глаза-то горят, бабочки
1: да.
0: В животе.
1: И тренер такой молодой у них.
2: Кстати, вот микрофутзал для меня новое слово.
0: Ну, что, будешь играть?
2: Ну, да, наверное, попробовать.
0: Или
2: надо.
0: Уже не будешь играть, не войдешь. Надя пишет: доброе утро, в выходные я впервые была на сцене. Ощущение – огонь. С января занимаюсь танцами в группе взрослых 18+, и вот в эти выходные у группы был отчетный концерт. Ощущения непередаваемые. Ребята, если давно хотите заняться чем-то новым, не откладывайте, дерзайте, у вас все получится.
1: Да, очень кстати. Классно.
0: Прекрасно. Еще одно сообщение пришло от Маши. Доброе утро. В выходные были в лесу, катались на сабах, купались, бесились, даже дождь нам не помешал. Все вымокли, но довольнющие. Почти не спали и уже едем на работу. Классно?
1: Да. Вася написал: случилось повышение по служебной
0: Вау.
1: Лестнице. Теперь на работу лечу, как на крыльях.
0: Да тут классно, поздравляем.
1: Вась, круто.
0: Напиши,
1: молодец.
0: Кем стал.
1: Да.
0: Директором или самым...
1: Или замдиректором.
0: Или генеральным директором.
1: Да неважно, кем стал, главное, что тебя повысили. Ты молодец, значит, хорошо работаешь.
0: Это правда. Пиши и ты, что у тебя слова хорошего случилось, какие события произошли у тебя на днях. У нас сегодня легкий понедельник. Ждем от тебя сообщения в наш мессенджер Макс. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Там же находится группа GMFM. И группа GMFM во ВКонтакте. Напиши, куда тебе удобнее. Все читаем, заодно и сообщение. У нас есть отличный приз пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музее Владимира Высоцкого. Вот так комбо. Шикарный
1: вообще
0: приз.
1: Круто.

0: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Ритм, рассказывай.
1: В сети завирусилось видео, как на ленте выдачи багажа в аэропорту выезжает чемодан в виде гигантской пачки соды. Это, конечно, такой забавный яркий чехол.
0: Прикольно.
1: Вот этот аксессуар превращает любой чемодан в гигантскую пачку соды на колесиках. Причем, помните вот эту пачку советскую соду? Вот это с рыжей окантовкой, где черненьким написано сода. А еще, ну, в таком чехле можно быстро найти свой багаж, ну и плюс не портится сам корпус чемодана. Ну, просто представляете, выезжают там всякие чемоданы, не знаю, черные, серые, синие. И тут пачка соды появляется.
0: Огроменная.
1: И за ней такие бегут. Мой. То ты обычно, ну, некоторая, не знаю, у вас есть некоторая паника такая, где найти, где мы... или быстро забрать, схватить, а то дальше поедет. А тут такая пачка соды важная такая, жим-жим-жим выехала.
0: А сейчас вообще очень красивые всевозможные яркие здесь накидки, чехлы, и тоже можно посмотреть. Я видел Спанч Боба, например, здорового.
1: Ой, это смешно тоже. Квадратный губка Боб.
0: Да, выезжает такой.
2: Что касается соды, я в Египте увидел пачку сод, написано по арабски, но я сразу же узнал, что это сода. Именно вот пачка наша.
0: Наша
2: пачка.
0: На экспорт, видимо, идет, да?
2: Да, по-арабски написано что-то там. Да, нет, ну, там у них свои эти, своя арабская вязь. Ну, я узнал ее из тысячи.
0: Сода. Сода, да. Если не хочешь, чтобы твой багаж не потерялся, да, в аэропорту.
1: Вот тебе лайфхак.
0: Пачка. Представляете, там просто сода была.
1: А, кстати, здесь уже сложно все. Здесь соды провозить в багаже непросто, поэтому здесь нужно читать сначала.
0: Ясно. Ну, в общем, вот такой лайфхак, как найти свой чемодан из тысячи.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями. Дождь будет продолжаться в течение дня. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Ревде сейчас плюс 11, в Реже плюс 12, в Краснотуринске плюс 14 градусов.

0: 9:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Время гороскопа на Jam.fm. Итак, сегодня 29 июня, понедельник.
1: Овен, дел будет много, но ты все осилишь.
2: Телец, оставайся верным себе, даже если это кого-то смущает.
1: Близнецы, не избегай перемен, они сыграют тебе на руку.
0: Рак, займись тем, что тебя по-настоящему вдохновляет.
1: Лев, сохраняй достоинство, даже когда чувствуешь несправедливость.
2: Дева, иногда разумнее отпустить ситуацию, чем сопротивляться ей.
1: Весы, не усложняй и не принимай все чересчур серьезно.
0: Скорпион, тебе выпадет шанс проявить лидерство. Используй момент.
1: Стрелец, дом и родные сегодня станут источниками силы.
2: Козерог, не лучшее время для импульсных трат. Обдумай покупку дважды.
1: Водолей, позитивный взгляд поможет пройти через насыщенный день.
0: Рыбы, делись идеями. Мир готов услышать твой креативный голос.

0: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Фут больше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 9 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы 8 марта от Декабристов до Радищева, также еще раз от машины до 8 марта. Космонавтов от Артинской до улицы Челюскинцев. Много машин на Березовском тракте Трудовой, от Горького до Мурзинской, на Щербакова от Лыжников до Самолетной и на Московской от Обезны до улицы Циолковского.
8: 102,5. Jam FM.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Продолжаем обсуждать сегодня легкий понедельник у нас. Нет никакой темы, просто спрашиваем тебя, какие хорошие события у тебя произошли. На днях принимаем сообщения в мессенджер Макс и группу во ВКонтакте. Почитаем, что еще есть.
1: Аня написала: в субботу сын получил аттестат с хорошими отметками. 9 классов позади, идем дальше. Сложный был месяц, а теперь каникулы. Всем хорошего дня и жаркого лета.
0: Вообще очень много сообщений от выпускников пришло, что закончили как раз, выпускные же были, да?
1: Ну, конечно, на этом вайбе мы сейчас еще существуем.
0: Да. Ну, Ваня Дмитриенко пел, между прочим, для выпускной большой. Я смотрел еще по телевизору эти «Алые паруса». Да. Всегда смотрю, мне очень нравится и всегда, конечно, что-то такое вдохновляет.
2: Красиво там.
0: И
2: красиво.
0: Я всегда хочу, чтобы у нас тоже на Сверхъестественном пруду прошел этот фестиваль.
2: Кораблик там, что
0: да. Ну или вот у нас можно прям на плотинке, пусть зайдет.
1: А я смотрела выпускной в Москве, и там Баста выступал со своим медлячком. Так круто было, такая ностальгия.
0: Чтобы ты заплакала.
2: Да. До сих пор актуально, кстати.
0: Любовь как раз написала тоже про выпускные. У моего единственного и любимого сына был выпускной вчера, 9 класс, хотя он идет в 10. Этот праздник был и трогательным, и веселым одновременно. Наш лицей номер 7 и 9 Д. Самый лучший класс, Любовь написала. Мы не сомневаемся.
1: Мы согласны абсолютно.
0: Полностью. Еще одно сообщение забавно пришло от Тани. Мы полгода строили баню. Я лично сама в этом участвовала. И вот в субботу было долгожданное открытие. Мы это смогли, мы сделали.
1: Да молодцы.
0: Ну, с легким паром, Ань, если есть баня, то теперь вообще жизнь заиграет новыми красками.
1: Валя написала: посетили театр кукол, представление понравилось, а еще в этот день у меня был юбилей.
0: Класс, поздравляем. Хорошо. 2 комбо, опять же.
1: Да.
0: Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения в наш легкий понедельник. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Мессенджер Макс для твоих историй, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же есть наш канал и группа JamFM во ВКонтакте. Пиши туда, где тебе удобней. Напомню, что у нас совсем скоро разыграется приз среди всех сообщений. Пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого. Отличная комбо.
3: Я

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом. По словам президента, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия, ремонты перенесены на более поздние сроки. Поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. На рынок уже выведены накопленные запасы 1 700 000 тонн. Это почти на уровне прошлого года, снижение всего на 4%. Власти рассматривают возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. Президент поручил принять меры для стабилизации рынка, но при этом важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток. В пострадавшей от смерча Кушве началась вакцинация от гепатита А. Как сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин, решение принято в связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций. К тем, кто не может прийти к штабу, где ставят прививки, бригада медиков выезжает на дом. Оставить заявку можно через колл-центр Центральной районной больницы Кушвы. В Свердловской области в лобовом ДТП погибла 44-летняя жительница Тюмени. Авария произошла на дороге Артемовский-Зайково. Водитель «Опеля» выехал на встречную и врезался в БМВ. Пассажирка виновника аварии погибла на месте. По данным облгаи, оба водителя получили травмы. Их госпитализировали в Артемовскую районную больницу. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель БМВ рассказала, что «Опель» оказался на ее полосе внезапно. По словам женщины, он никого не обгонял. Избежать столкновения было невозможно, пишет Е1. Выпускной в Уральском федеральном университете прошел без мантии. В ВУЗе причину объяснили форс-мажорными обстоятельствами. Не все заказанные атрибуты удалось доставить вовремя. Поставка была сорвана. К утру праздничного дня в распоряжении организаторов была только часть от заказанного для выпускников количества. Оргкомитет праздника в итоге принял решение отменить использование мантии вовсе. Договор с поставщиком расторгается. Полученные комплекты будут возвращены. Мы не можем допустить ситуации, когда часть выпускников будет в мантиях, а часть нет, пояснили в ВУЗе, пишет портал «Сигнал». Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самой кассовой биографической лентой в истории. Сборы картины превысили 977 миллионов долларов в мировом прокате. «Майкл» обошел фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который ранее занимал первое место со сборами в 975 миллионов долларов. «Майкл» уже стал самой кассовой картиной студии Lionsgate и теперь приближается к сборам в миллиард долларов. Лента также показала один из самых высоких сборов 2026 года. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Дождливо сегодня за окном, плюс 12 градусов, показывает наш термометр. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями, будет также дождь. Идти ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 18 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя джимнастика.
0: Jam.fm.

0: 10 часов 14 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Ну что же, совсем скоро будем подводить итоги нашего обсуждения. Сегодня у нас легкий понедельник. Мы тебя спрашивали, какие хорошие события у тебя произошли на днях. Успевай написать свои истории в наш мессенджер Макс, либо группа GMFM во ВКонтакте.
1: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток,

0: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam.fm.
6: Где пробки?
7: 10:15 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Репина от Шайтанской до Тульской переулка, также Ленина от Московской до 8 марта, Вильгельма до Генина от Сахарова до улицы Краснолесья. Много машин у Щербакова от Лыжников до Самолетной, на Космонавтов от Архинской до улицы Завокзальная. Затруднения на Березовском тракте Трудовой, от Барьерной до Мурзинской и на Московской, это объездной до улицы Циолковского.
4: 102.5 Jam FM.

0: 10:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Подводим итоги темы утра. Разыграем прямо сейчас среди всех сообщений пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого. Отличная комбо. Итак, кому же этот приз достанется? Но сообщений довольно много сегодня было. Почитаем еще несколько, а потом победное.
1: Оля пишет: в пятницу ходили на музыкальный квиз и заняли второе место. Получили в качестве приза пластинку и напиток.
0: Вообще здорово, что касается возможных вот этих квизов, движух каких-то, где можно сидеть, собраться с друзьями, поболтать, весело провести время. Мы тоже периодически ходим, не так часто, но у нас там есть своя командочка даже.
1: Прикольно, прикольно.
0: Да, Лена написала: позвонил сын, сообщил, что завтра дембель.
1: Ура, ура, ура!
0: Подготовка к встрече. И, в общем, все началось у нас: плакатики, шарики и так далее.
1: Прикольно.
0: Ну, такие прекрасные хлопоты, поэтому ждем, ждите, и все обязательно произойдет. Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Ани. Вот что она прислала. И не только сообщение, но еще и фотографии приложила. А мы это очень любим, потому что сразу видно, как это наглядно.
1: Да.
0: Доброе утро. В субботу наша команда 2017 взяла кубок Свердловской области по микрофутзалу. А в воскресенье сын получил награду лучшего вратаря. Команда взяла третье место. Сегодня у сына и дочки днюшка. Вот такое насыщенное завершение дня. Они близнецы, что ли?
1: Видимо, да, двойняшки какие-то.
0: А может быть, там, с разницей в несколько лет, но в один день родились.
1: Может
0: быть, в общем,
1: быть, вообще...
0: Аня, неважно как, но в любом случае мы гордимся и благодарим тебя за фотографии, за твое сообщение. И вручаем тебе наш главный приз. Пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Огромное спасибо всем, кто писал свои сообщения. История. Все молодцы.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: Вы видели когда-нибудь морского слона? Ну, может быть, на видео где-то, не обязательно
0: слона?
1: Вживую. Да. Не котика, не львенка, а слона.
2: Нет, льва, вот я знаю, есть такой.
0: Мне кажется, это что-то похоже, да, на моржа.
2: Что-то, наверное, да.
1: И на него тоже похоже, да. То есть это все из этих морских животных, из тюленевых, да, но слон. То есть очень большой морской кот. Ну, я так для себя определила. В общем, морской слон на австралийских дорогах устроил полный хаос. Зовут его Нил. Подросток, он еще подросток, весом больше тонны, вышел на сушу после долгих месяцев в океане. Это для них норма. Морские слоны действительно периодически выходят на сушу, чтобы немножко отдохнуть и сменить шерсть. Но Нил в этот раз взбунтовался и отказывается уходить с дороги.
0: А он на дороге лежит?
1: Да, переворачивает ограждение и с удовольствием жует дорожные конусы. Раньше его просто отвозили обратно на пляж. Ну, типа, взбунтовался, увезли, да. Но теперь из-за внушительного веса приходится перекрывать улицы и ждать, пока он сам соизволит и отправится к себе домой, ну, то есть в океан.
0: Такой знак. Осторожно, на дороге возможен морской слон.
1: Да.
0: Да, движение, возможно, будет закрыто.
1: И он так лениво там лежит.
0: Ну, он вообще такой не особо подвижный парень-то, получается.
1: Сильно неподвижный. Он еле-еле там, если даже его гнать немножко хвостинкой.
0: Ну, попробуй.
2: Попробуй, да.
0: Тонну прогони.
2: А если он тебя?
1: Он сопротивляется сильно.
0: Вот это, скорее всего, что он тебя может быть. Может, как-то заграждение помощнее поставить там.
1: Но он, кстати, не злой. Но вот он такой.
0: Никто же не говорит. Он, может, просто общаться хочет. Ему нужно не хватает в океане общения.
1: Я защитница его.
0: Здесь движуха какая-то. Кто-то вокруг копошится. Люди, автомобили.
1: Ну, не то, что в океане все молчат.
0: Да.
2: Тут поинтереснее.
0: Ну, наблюдаем, ждем сведений, что там с этим интересным слоном дальше будет происходить и как он себя будет вести. А вообще, интересный такой мир. Вокруг.
1: Вообще удивительный.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Сервис Торг», кафе «Китайская кухня», «Шангрила». Сейчас за окном плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями и дождь. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 12 в Полевском и в Асбесте плюс 13, в Туринске плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
3: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: Где пробки?
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит ЕКАТ от моста через железную дорогу до 20-го километра, также Московская от Малышева до Хомякова. Много машин на Большакова от 8 марта до Белинского, также на Рижском переулке от Московской до улицы 8 марта. Самое большое затруднение на Московской, это объездной до Волгоградской, длина пробки 1 километр, время проезда 10 минут.
2: 102,5. Джем FM.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном идет дождь, все утро, все 4 часа с нами, 7 часов не прекращался. Но и обещают нам сегодня в течение дня тоже такую мокренькую погоду, ну что, немножко польем почву, грибы пойдут, ягоды.
1: Есть плюсы, в общем.
0: Во всем ищем плюс. А как спится хорошо под дождик.
1: А я впервые надела свой любимый дождевик с единорогами. У меня еще есть в горошек такой красный, в белый горох, но пока его еще не обновила, а вот с единорогами все уже. У меня еще такой капюшон смешной, ну вот с такими вот, как назвать, зубчиками. И вот я иду в этом единороге, дождь, ну, может быть, в лифте кому-то со мной ехать весело.
0: Ну, по крайней мере, человек посмотрел и улыбнулся на тебя.
2: Все еще впереди.
0: У меня тоже веселый яркий зонт пришел, желтенький, и я тоже его очень доставал. Вот сейчас пойду и, видимо, из машины уже пойду под этим зонтом, обновлю покупку. Яркий, красивый, вот, еще ни разу тоже не доставал.
1: Прикольно.
0: Да, ну, в общем, на улице сыро, дождевики сегодня, зонтики приветствуются, такая немножко английская погода у нас. Но ничего делать, зато потом появится солнце, да ведь? Без этого да. тоже не бывает.
2: Обязательно.
0: Пускай неделя будет легкая, хорошая, интересная. На этой неделе уже переходим в месяц июль, в серединку, в маковку летнюю. Вот. Ну и чтобы переход был у нас хорошим, легким и интересным, настраиваемся на Jam FM. Здесь твои приветы и поздравления. Здесь диджей Дэн, который делится хорошим настроением, ставит отличную музыку. Здесь Яна Ефимова, которая делится с вами свежими историями. И, конечно, наше вечернее шоу в 17.00. Jam без правил. Миша Киселев, Яна Ефимова. Обо всем, что интересного произошло за день. Естественно, тема и, естественно, подарки. Все-все-все это на Jam FM. Всем легкого понедельника.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Все поврежденные энергетические объекты России довольно быстро восстанавливаются. Все работает с большим запасом прочности, заявил Владимир Путин. По словам президента, дефицит топлива в России не критический и временный. Нужно быстрее выходить из ремонтов, наладить необходимый объем импорта и прикрывать эти объекты. В России создан правительственный штаб по ситуации с топливом, и он работает круглосуточно, сообщает РИА. ДТП с участием общественного транспорта произошло в Екатеринбурге. В воскресенье на перекрестке Евгения Совкова-Суходольская столкнулись мотоциклисты, автобус номер 63, сообщили в облгаи. Байкер пытался объехать по обочине автомобиль, который остановился из-за сломавшегося рядом автобуса. Мотоциклист поскользнулся, ударился об автобус и отлетел под встречный автомобиль, рассказывают очевидцы. По предварительным данным, водитель мотоцикла в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован. Проезд по улице Пушкина в Екатеринбурге закрыли. Реконструкция участка от Ленина до Малышева должна была стартовать еще 20 июня, но сроки перенесли по неизвестным причинам, сообщает Уралинформбюро. В ночь на 28 июня там уже начала работать дорожная техника. С одной из полос проезжей части сняли асфальт. Также закрыт тротуар по четной стороне. Власти Екатеринбурга хотят создать на улице Пушкина пешеходную аллею. Для этого планируется сузить проезжую часть с 4 до 2 полос. Первый этап работ должен завершиться 1 сентября этого года. В целом реконструкция рассчитана до 30 июня 2027 года. В Екатеринбурге июнь 2026 года может стать самым дождливым в истории, если побьет рекорд 1986 года по количеству осадков в виде дождя. Как рассказал метеоролог Алексей Пулин, с начала месяца в Екатеринбурге выпало уже 150 миллиметров осадков. Это пока четвертый результат за всю историю наблюдений. Всего 18 миллиметров остается до рекорда 1986 года, когда выпало 168 миллиметров. Но до конца месяца остается еще время, и дожди в прогнозах синоптиков значатся как минимум до 2 июля. Основная порция осадков ожидается сегодня. Покупатель имеет полное право требовать возврата денег за плохой арбуз, рассказали юристы. А если дело дошло до отравления, то можно требовать также компенсацию расходов на лечение. При этом подтвердить покупку некачественного продукта может не только чек, но и банковская выписка или даже свидетель. В первую очередь необходимо обратиться к продавцу с требованием вернуть деньги или заменить товар. Как правило, магазины предпочитают урегулировать такие ситуации без конфликта. Если же продавец отказывается удовлетворить законные требования, то потребитель вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в суд, передают РИА. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Всем добро-бодрого в Екатеринбурге 11.04. За бортом пасмурно, льет и плюс 13 градусов. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, дождь, ветер северо-запада 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 16-18 выше нуля.

Англия дела, группа Винтаж с малахитом на Jam FM, а я с приветом и, естественно, хорошего старта этой недельки, да, все, буквально два дня, и начинается у нас июль. Второй летний месяц, если вдруг что-то там не успел доделать, запланированное на первый, на июнь, то вот то самое время. Но в любом случае, пусть удача тебе во всем сопутствует, я добавлю хорошую музыку, как всегда. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Сергей Лазарев, затем PH Electro, а прямо сейчас моя Мишель на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто», автоцентр «Ками Восток» на Сибирском тракте 33. Балл из 10. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке.

0: Московская Челюскинцев стоят от Ленина до маршала Жукова, Московская от Объездной до Волгоградской, Рижский переулок от Московской до 8 марта и КАЦ. А 20-го километра до реки Березовка. Задержаться придется на Донбасской Бебеле от Никольского переулка до Тватуйской. Машина стоит от Щерса до Фурмного, Шевская, Тепличных космонавтов, Московская Челюскинцев от маршала Жукова до Ленина.
1: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Ваками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
2: Реклама ООО «Польза нафта» и наша 56-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Прохор Шаляпин неожиданно заговорил об отцовстве. Шоумен сообщил, что хочет стать отцом и уже подготовил квартиру для будущего ребенка его матери. По словам артиста, он еще не встретил женщину, которая могла бы стать матерью его наследников, но уже до мелочей продумал отцовский план. Так Прохор распрощался с мечтами встретить ту самую. Теперь он смотрит на жизнь более реалистично и даже цинично. А еще певец заявил, что жить они с детьми будут раздельно. Прохор пояснил, цитирую: «Я уже подготовил квартиру для матери и ребенка. Буду жить в этом же доме, но в другом подъезде, потому что мне нужна тишина и покой». Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин владеет недвижимостью более чем на 150 миллионов рублей. Помимо квартиры для матери, которую артист купил совсем недавно, у Прохора также есть квартира по соседству с собственной и недвижимость в Сочи. Жилплощадь уже есть, осталось совсем немногое. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 11:28 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Пасмурно, дождь и плюс 13 градусов. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Дождь, ветер северо-запада 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня 16-18 тепла.

С ним или без, в любом случае не скучать. Ну а чтобы не скучать, должны какие-то быть занятия, дела, планы. И самое важное, чтобы все это, любые действия, приносили тебе удовольствие. Несмотря на то, что сегодня понедельник. Понедельник не просто, а летний, с хорошей погодкой. Поэтому пусть все ладится. Ну а я ко всему этому добавлю, как всегда, хорошую музыку. Меня зовут Диджей Дэн, только что Иванушки Интернешнл. Совсем скоро Айова, затем Набу и Муния. Ну а прям по курсу Иракли. На Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Этим летом много футбола.
3: А может еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
2: Вход бесплатный, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Минтранс подготовит предложение по регулированию движения электросамокатов и электровелосипедов на тротуарах. Предложения почти готовы. Сейчас их обсуждают Минтранс, ГАИ и общественность. Готовый документ будет представлен в ближайшие 2-3 месяца. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Еще в начале весны Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД проработать ограничения для водителей средств индивидуальной мобильности на тротуарах после роста числа конфликтов между электросамокатчиками и пешеходами в российских городах. Свердловчане продолжают жаловаться на очереди на заправках. Ажиотаж на АЗС пока не спадает. Так, екатеринбуржцы прислали в редакцию Е1 видео с огромной очередью у «Газпромнефти» на проспекте Космонавтов. По словам автора видео, очередь возникла в ожидании бензовоза. Когда же он приехал, очередь быстро рассосалась. У автора видео на заправку ушло около 15 минут. По словам других автомобилистов, еще быстрее получается заправиться ночью, когда на АЗС никого нет. В Кушве, которая неделю назад пострадала от мощного смерча, до сих пор ведутся работы по восстановлению. Несмотря на сильные дожди, всеми силами люди пытаются убрать последствия стихии, сообщает губернатор Денис Паслер. В городе завершили ремонт крыши музыкальной школы. Ремонты в детских садах подходят к концу. Крыши двух домов полностью восстановлены, еще три почти готовы. Поваленные деревья, ветки вывезли из города. Денис Паслер также отметил, что на помощь пострадавшим поступило почти 250 пожертвований от неравнодушных граждан и организаций. В екатеринбургском зоопарке вышла к посетителям после обязательного карантина рысь Веснушка, недавно приехавшая из Перми. Ей больше года, характер у нее игривый, но в то же время она стрессоустойчива, ничего не боится. По словам сотрудников зоопарка, Веснушка спокойна, как удав. В ее рацион входят курица, говядина и живой корм. Рысь – единственная дикая кошка, обитающая на Урале, сообщает «Новый день». Фильм «Майкл» вновь возглавил российский кинопрокат, собрав за минувшие выходные 140 миллионов рублей, сообщает портал «Кинобизнес.ком». Второе место сохранила комедия «Холоп 3» со сборами почти в 110 миллионов. На третьей строчке расположился мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3», который в дебютный уикенд заработал более 48,5 миллионов рублей. Четвертое место занял фильм «Закулисье реальности» и замкнула пятерку лидеров премьер. Распаковка. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.02 на наших студийных центрах Екатеринбурга. Пасмурно, сверху капается и плюс 13. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, дождь, ветер северо-запада 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 16-18 выше нуля.

Если это один или пару раз происходит, то, ну, как говорится, с кем не бывает. А если изо дня в день, значит, отпуск можно себе позволить оторваться, гулять, петь до самого утра. Но отпуск, он и в Африке. Отпуск. Алексей Воробьев на Jam FM. Как бы ты не проводил ночи, главное, чтобы с утра, да еще если на работу, бодрячком и с хорошим настроением, с энергетикой и силушками. Я, как всегда, ставлю для тебя хорошую музыку, бодрости абсолютно всем. Скоро гости из будущего, затем Юлиана Караулова. Ну а прямо сейчас Элок, Зиба и Португал Зе Мэн на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 12.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10. ИКАД стоит от 19 километра до 16. Березовский тракт, Трудовая, от Горького до Мурзинская, Московская, Челюскинцев, от Маршала Жукова до Ленина, тормознем на Московской, от Малышева до Хомякова, на Репина, от Шайтанской до Тульского переулка. Объездная стоит от Светлореченской до Серафим Дерябиной, Восточка от Малышева до Первомайской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.
7: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Актриса Мила Кунис дала редкий комментарий о своих детях. Актриса дала редкий комментарий о своих детях, 11-летний Уайт и 9-летнем Димитрии. В одном из шоу она рассказала, что сын увлекается борьбой и футболом, а дочь обожает читать. И делает это не по принуждению, а ради своего удовольствия. Кроме того, актриса призналась, что ее дети порой действуют непредсказуемо. Она прокомментировала: «У нас очень милые дети, но при этом они еще и немного сумасшедшие. Их намерения всегда благие, но иногда исполнение подводит». Мила также с улыбкой отметила контраст собственных качеств с чертами детей. Себя она не считает милой, зато эту особенность, по ее словам, в полной мере унаследовали дети, вероятно, от отца, Эштона Катчера. Напомню, что супруги женаты с 2015 года, и в последнее время в СМИ появились слухи о напряжении в паре, якобы из-за постоянной занятости Катчера. Недавно семья действительно столкнулась с трудностями. Да, ребята немножко озорные, но на то они и дети. Ну а самой паре желаем крепкого благополучия. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12.28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом пасмурно. Дождь и плюс 13. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Дождь, ветер с северо-запада от 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня 16-18 выше нуля.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосео.
4: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осерый Сторг, Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.

Думаю, для нас это не проблема. Ну, если вопрос вот так вот, вспомнишь ли свой уикенд? Буквально вчера завершился. Ну, а если еще приятное воспоминание, то совсем огонь. Баиндия, Акчо и Мод с Шаде на Джем ФМ. Но что было, то прошло. Здесь и сейчас. Хорошего, легкого понедельника и планов. Тебе приятных и пусть все получается. С меня хорошая музыка, зовут DJ Dan. Скоро они лет Татьяна Буланова, затем Филатов Кэрос. А прямо сейчас NRG1 на Джем ФМ.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Минтранс подготовит предложение по регулированию движения электросамокатов и электровелосипедов на тротуарах. Предложения почти готовы. Сейчас их обсуждают Минтранс, ГАИ и общественность. Готовый документ будет представлен в ближайшие 2-3 месяца. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Еще в начале весны Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД проработать ограничения для водителей средств индивидуальной мобильности на тротуарах после роста числа конфликтов между электросамокатчиками и пешеходами в российских городах. Свердловчане продолжают жаловаться на очереди на заправках. Ажиотаж на АЗС пока не спадает. Так, екатеринбуржцы прислали в редакцию Е1 видео с огромной очередью у «Газпромнефти» на проспекте Космонавтов. По словам автора видео, очередь возникла в ожидании бензовоза. Когда же он приехал, очередь быстро рассосалась. У автора видео на заправку ушло около 15 минут. По словам других автомобилистов, еще быстрее получается заправиться ночью, когда на АЗС никого нет. В Кушве, которая неделю назад пострадала от мощного смерча, до сих пор ведутся работы по восстановлению. Несмотря на сильные дожди, всеми силами люди пытаются убрать последствия стихии, сообщает губернатор Денис Паслер. В городе завершили ремонт крыши музыкальной школы. Ремонты в детских садах подходят к концу. Крыши двух домов полностью восстановлены, еще три почти готовы. Поваленные деревья, ветки вывезли из города. Денис Паслер также отметил, что на помощь пострадавшим поступило почти 250 пожертвований от неравнодушных граждан и организаций. В екатеринбургском зоопарке вышла к посетителям после обязательного карантина рысь-веснушка, недавно приехавшая из Перми. Ей больше года, характер у нее игривый, но в то же время она стрессоустойчива, ничего не боится. По словам сотрудников зоопарка, веснушка спокойна, как удав. В ее рацион входят курица, говядина и живой корм. Рысь – единственная дикая кошка, обитающая на Урале, сообщает «Новый день». Фильм «Майкл» вновь возглавил российский кинопрокат, собрав за минувшие выходные 140 миллионов рублей, сообщает портал «Кинобизнес.ком». Второе место сохранила комедия «Холоп 3» со сборами почти в 110 миллионов. На третьей строчке расположился мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3», который в дебютный уикенд заработал более 48,5 миллионов рублей. Четвертое место занял фильм «Закулисье реальности» и замкнуло пятерку лидеров премьер. Распаковка. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 13.02 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Пасмурно, дождь и плюс 13 градусов. На завтра, вторник, 30 июня, синоптики пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 14, завтра днем 15, 21 выше нуля.

Есть такое. Отношения завершаются, ожидания не оправдываются, но все, что делается, делается к лучшему, как ты знаешь. Группа Биз, Тань, не плачь. Ну и, конечно, тебе побольше поводов для улыбки и хорошего настроя. С меня хорошая музыка, зовут Диджей Дэн. Скоро Backstreet Boys, еще раньше Люсь Сиботина. Ну а прямо сейчас он, Артур Пирожков на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф?

0: Не делай простое сложно. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 13.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Камевосток» на Сибирском тракте 30. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКАТ стоит на 20-го километра до реки Березовка, от 16-го КМ до Высоцкого и от Садов до реки Решетка. Это все ЕКАТ. Березовский тракт, трудовая, от Горького до Мурзинская. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Потерпим на Обездной. От Московской до Амундсена. Гагарина стоит от Педагогической до Малышева. Посадская от Белореченской до Репина.
5: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
6: Реклама ООО «Ульсан Авто» 56-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

0: Play.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Юлия Савичева прокомментировала свои изменения. Этой весной артистка вышла в свет в довольно странном образе. На ней красовалось черное платье, а кожа была облита темной жидкостью. Творчество звезды тоже значительно изменилось. Теперь Юля стала роковой женщиной. Так в одном из интервью Савичева призналась, что это вовсе не эпатаж, а проявление ее внутреннего «я». Певица поделилась. «Это я на 100%, которая скрывалась в глубине, и мне как будто не разрешалось оттуда выходить. Скажу так, завуалированно, я давно этого хотела, но боялась. Я плюнула и начала делать то, что я хочу». Как пишет Супер, новый образ символизирует переживания, слезы, преграды и агрессию. Многие годы Савичева ощущала себя белой вороной в глянцевом шоу-бизнесе. И теперь она не боится самовыражаться. К тому же многим поклонникам новое амплуа пришлось по душе даже больше, чем предыдущее. Ну а мы такие изменения только поддерживаем. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
4: 13.31 на наших ходиках. В центре Екатеринбурга пасмурно, дождь и плюс 12 градусов. На завтра, вторник, 30 июня, синоптики пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 14, завтра днем 15-21 тепла.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: В Максе прилетело сообщение. Всем привет и нам, любимое радио. Хорошее начало. Большое, это самое главное, большой привет своему любимому мужу Андрею Дерябину. Хорошей поездки в Тюмень. Аккуратно на дороге. Люблю и жду. Да, это точно. Не знаю, есть там на трассе дождь или нет, но у нас поливает. В любом случае, тише едешь, дальше будешь. Поаккуратней, повнимательней. Спасибо большое. Это от Аленушки прилетело. Андрей Дерябин, тебе еще раз большой привет и удачи в пути. Ну, это касается абсолютно всех. Если есть что сказать, передать, пожелать, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на Jam FM.
0: Слышь!

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Кибермошенники в разгар сезона отпусков нацелились на туристов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, аферисты звонят клиентам туркомпании, которые уже купили тур, и требуют срочно доплатить за него, якобы из-за подорожания отелей или авиабилетов. Чаще всего такие звонки поступают незадолго до вылета. Туристам предлагают перейти по ссылке и внести «доплату» в кавычках. В результате можно потерять не только деньги, но и данные банковской карты. Бывшего главврача Уральского института кардиологии Яна Габинского объявили в международный розыск, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». По его данным, в рамках расследования также арестован коттедж экс-главврача. Уголовное дело о мошенничестве при расходовании бюджетных средств в отношении Габинского было возбуждено еще зимой. По версии следствия, в институте не было необходимого оборудования, зато оно было куплено в коммерческую клинику, расположенную в соседнем здании. Именно туда направляли пациентов, которым нужны были определенные исследования. Все это оплачивалось из бюджета. По данным СМИ, Габинский покинул Россию и, по неподтвержденной информации, живет в США, пишет агентство ЯН. На месте ресторана «Харбин» в Екатеринбурге построят 4-этажный офисный центр. Здание в китайском стиле снесут. Госэкспертиза одобрила проект. Торгово-офисное здание будет находиться по адресу Куйбышева, 38. Его строительство не повредит объектам культурного наследия, которые находятся рядом. По проекту здание будет состоять из 3 блоков. 2 трехэтажных будут примыкать друг к другу, и 3-й корпус, 4-этажный, будет стоять отдельно, сообщает портал 66.ru. Первый матч футбольного клуба «Урал» в новом сезоне против московского «Торпедо», возможно, пройдет 13 июля в 19 часов. Об этом сообщает телеграм-канал «Из богачки на стадион», объединяющий поклонников «Торпедо». При этом точной даты и времени нет ни на официальных ресурсах обеих команд, ни на официальном сайте футбольной национальной лиги. Пока ФНЛ опубликовала примерный календарь первой лиги. Известно, что «Урал» начнет сезон 2 домашними играми против «Торпедо» и Красноярского «Енисея». Затем екатеринбуржцы отправятся в гости к ленинградцу и хабаровскому «СКА», пишет портал «Сигнал». Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми в России. В январе-мае средний предлагаемый доход таких специалистов превысил 82 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Далее идут репетиторы по информатике, английскому языку, математике и литературе. Аналитики отмечают, что реальный заработок зависит от опыта, региона, формата работы и количества учеников. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 14.04 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Пасмурно, сверху капает и плюс 13. На завтра, вторник, 30 июня, синоптики нам пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Это «Тайна чуда» плюс 14, завтра днем 15-21, выше нуля.

У кого-то бабочки в животе, горы по плечу, моря по колено, а у Максим другая реальность, инопланетяне. Здесь на Джим ФМ все это любовь. Вкупе с любовью, пусть тебя улыбает что-то хорошее, приятное, ну и хорошего легкого понедельника. Хорошая музыка здесь, на Джим ФМ. Меня зовут Диджей Дэн, скоро серебро, затем Амирчик, а прямо сейчас американская певица Эйва Макс на Джим ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 14.15 в Екатеринбурге, а на страничке сервис Яндекс.Карты 4 балла из 10. ЕКАД стоит от 20 километра до 16, и от 51 километра до реки Решетка. Березовский тракт, трудовая от Барьерной до Мурзинской, восточка от Советской до Ленина. Тормозневная объездной от Московской до Амундсена, Посадская стоит от Белореченской до Репина, Гагарина от Педагогической до Малышева, Щербакова от объездной до Павлодарска.
0: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5.

0: 7-9-3-2-0-2-0-102-5.
1: Отзовись, порадуй.
0: Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5.
2: И снова немного позитивчика от тебя, Танечка, в частности. Всем большой привет. И персонально для нас много лет с вами на вашей волне. С удовольствием слушаю вас везде. Процветание вам. Танечка Лаверды, и тебе тоже процветание. Но я думаю, что процветание сегодня гарантированно всем поливает нормально с самого утра. Выходи на связь, я в твоем распоряжении. Зовут меня Диджей Дэн. Привет, поздравления, все что угодно буду зачитывать с удовольствием. Отзовись, порадуй. От Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Наталья Бордо раскрыла идеальное свидание с мужем. Вот уже более 10 лет актриса счастлива в отношениях с режиссером Мариусом Вайсбергом. Недавно она поделилась секретами романтики в их союзе. Раньше звезда организовывала все свидания самостоятельно, но в последнее время у нее не хватает на это сил. Теперь этим занимается супруг. Бордо прокомментировала: «Я попросила, чтобы он взял инициативу в свои руки, потому что я сильно устаю. Очень много сейчас работы. У него наоборот, сейчас период спокойный и творческий». Звезда отмечает, что ей не важны походы в роскошные столичные рестораны. Достаточно простых и искренних моментов. Например, пикник с мягким пледом, клубничкой в шоколаде и свечами. И самое главное – душевные разговоры. Этого будет более чем достаточно. Отмечу, что отношения Бордо и Вайсберга начались в 2015 году. Спустя 4 года после того, как режиссер позвал актрису на свидание. Она признавалась, что несколько раз игнорировала его приглашение. Но как же хорошо, что пара все-таки вместе. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
2: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 14.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом пасмурно, идет дождь и плюс 13. На завтра последний день июня, вторник. Синоптики пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14. Завтра днем 15.21 выше нуля.
2: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
2: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мое «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита!

Для начала, как мне кажется, надо найти такого человека, вторую абсолютную половинку, с кем будет все время замедляться. Группа «Градусы» на ресницах со свеженькой вещицей на Jam.fm. А если уже нашел, хранить, беречь, холить, лелеять и не промокать. Без остановки у нас сегодня льет за бортом. Ну, все равно когда-нибудь остановка случится, в любом случае, чтобы там за бортом не происходило, побольше позитивчика, чаек, кофеек и другие приятности, вкусняшки. То, что улучшает жизнь. Ну и, конечно, хорошая музыка здесь, на Jam.fm, чуточку делает ее легче. И хорошего понедельника. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Матвей Мельников, затем Рин Дубцова. Но прямо сейчас Кэссет на Jam.fm.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
0: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года. Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Новые предложения поступают в Кремль от украинской переговорной группы по неофициальным каналам. Как рассказал президент России Владимир Путин, из Киева звучат инициативы ограничить зону боевых действий 4 регионами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и прекратить удары вглубь территории. Если бы Россия согласилась на эти условия, это дало бы возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить их в 4 вышеназванных региона. Однако спасение киевского режима в наши планы не входит, отметил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. В Екатеринбурге сегодня открыли движение по Малышевскому мосту. Путепровод запустили на 2 месяца раньше срока. Ремонт стартовал в апреле, шел в 2 этапа. За это время обновили 15 тысяч квадратных метров асфальта, заменили 16 деформационных швов, сделали стыки бесшумными. Во время ремонта перекрывали одну из сторон. Из-за этого автомобилисты и трамваи часами стояли в пробках. В городе сохраняется еще несколько перекрытий. Из крупнейших это развязка у Калины и строительство тоннеля под Куйбышево, сообщает портал 66.ru. В аэропорту Кольцово зафиксированы задержки рейсов. По данным онлайн-табло, сбои в расписании затронули как внутренние, так и международные направления. Так, рейс авиакомпании «Азур Эйр» в Анталью, который должен был вылететь сегодня в 1:30 дня, отложен до 3:30 утра вторника, 30 июня. Существенные изменения внесены и в график вылетов по России. Так, рейс авиакомпании «Икар» в Махачкалу перенесен с 8 утра на 6 вечера. Самолеты авиакомпании «Россия» в Сочи вылетит в 23:40, на 8 часов позже расписания. На 2 часа перенесен рейс авиакомпании «Якутия» по маршруту Санкт-Петербург-Екатеринбург-Якутск, сообщает портал «Урару». 2 недели остаются без горячей воды жители юго-запада и широкой речки. Ограничения были согласованы с мэрией Екатеринбурга. Гидравлические испытания начались 16 июня. 29-го их обещали закончить, но воды пока нет. В течение 2 недель екатеринбургская теплосетевая компания проводила работы по обеспечению этих микрорайонов круглогодичной циркуляцией горячей воды. И теперь летом жителям не придется долго пропускать воду из крана, ожидая, пока пойдет горячая. Она идет сразу. Это нововведение, как утверждают в компании, серьезно повысило качество услуги. Из российских супермаркетов исчезнет продукция Kinder, Рафаэлло, Нутелла, Ferrero Rocher и Тик-Так. Запасов продукции хватит примерно на месяц. Причиной отказа от этой продукции ритейлеры называют неоправданное завышение отпускных цен со стороны поставщиков, сообщает РБК. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 15.02 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12. На завтра, вторник, 30 июня, синоптики нам пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 15.21, выше нуля.

Бывает. Но, честно сказать, не всегда. Хэппи-энд, на который мы рассчитываем. Но, тем не менее, все, что делается, делается к лучшему. Значит, в следующий раз будет еще круче, лучше, ярче. Сергей Лазарев и Полина Гагарина со Сонькой Вещицей, с хэппи-эндом на Jam.fm. Наш, если говорить про рабочий понедельник, хэппи-энд не за горами, еще несколько часов. И вот он, летний вечер. Планов тебе приятных. Ну и если в работах, в заботах, энергии и сил. С меня хорошая музыка. Зовут DJ Dan, скоро Мари Краймбрери, затем Моджо. Ну а прямо сейчас Артикасти на Jam.fm.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто». Автоцентр Аками Восток на Сибирском тракте 30. Итак, как сообщается Россия Индекс карты. ИКА отстоит от 51-го километра до реки Решетка, от 16-го км до Высоцкого и от 20-го километра до реки Березовка. Это ИКА все. Вилинского, от Фучика до Щерса, Щербакова, от Лыжников до Самолетной потерпим на Объездной, от Московской до Амундсена. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта, Восточная от Малышев до Первомайской.
3: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
4: Реклама ООО «Ульсан Авто» и 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сарик Андреасян снимет новую версию фильма «12 стульев». Стало известно, что режиссер и его команда снимут новую экранизацию культового романа. Как пишет Супер, анонс кинопроекта появился на официальном сайте кинокомпании «Братьев Андреасян». В сообщении указано, цитирую, «Съемки стартуют летом 2027 года. Сейчас команда работает над сценарием и проводит кастинг. В центре сюжета бывший предводитель дворянства, который узнает, что семейные драгоценности были спрятаны в одном из 12 стульев старинного гарнитура. Многие поклонники встретили эту новость с неприязнью. Они считают, что Сарику такой шедевр просто не по зубам, а потому новинка лишь станет жалкой пародией. Но нашлись и те, кто заинтересовался планами режиссера и пожелал ему удачи в работе над новым проектом. Отмечу, что Сарик Андреасян уже не в первый раз экранизирует классику. Так, в 2024 году вышла лента «Онегин». В этом году режиссер выпустил экранизацию произведения Пушкина «Сказка о царе Салтане». А в 2027 году зрители смогут увидеть его новый взгляд на роман «Война и мир». Как бы то ни было, остается только ждать и предвкушать. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 15.31 в Екатеринбурге, в центре города, пасмурно, периодически сверху капается и плюс 13. На завтра, вторник, 30 июня, синоптики пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 15, 21 выше нуля.

0: А я вот не вернусь. Ну, потому как никуда не собираюсь, по крайней мере, ближайшие пару часов, а вот в 5 часов, в 17.00, как всегда, здесь нарисуются Миш Киселев, Яна Ефимова, Джим без правил, вечернее шоу, разные интересности, полезности, все для тебя, и в том числе будут подарки. Не просто так, есть тема, связанная с работой. Почему тебе приходится задерживаться на работе? Из-за работы, из-за дождя. Все, не останавливается дождь, остаемся ночевать. Но свои причины, почему ты, ну, не всегда же, может быть, иногда, один раз в год, но тем не менее, почему ты задерживаешься на рабочем месте, пиши варианты. Макс, пожалуйста, работает. Плюс 7 932 020 102 5. Можешь писать в группе GMFM ВКонтакте, там пост в комментах оставляй. Как всегда, совместно выберут, Яна выберет победителя, автора лучшего сообщения, и подарят подарки. В 17.00 Джим без правил, вечернее шоу на Джем ФМ. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Айф и Дэвид Гетта. А прямо сейчас Дабро на Джем ФМ.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.
5: Все мы изначально чайник.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 2.5. Джем ФМ, Екатеринбург.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Сегодня вечером и в течение суток во вторник, 30 июня, местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, предупреждает Министерство общественной безопасности, ссылаясь на синоптиков. До 3 июля в районах выпадения большого количества осадков, возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков. Свердловчан призывают быть аккуратными, внимательными в непогоду, в помещениях и на улице, автомобилистов по возможности отказаться от поездок до наступления благоприятных метеоусловий. При необходимости обращаться по телефону 112. В Екатеринбурге открыли движение по Малышевскому мосту и второму съезду микрорайон «Синие камни». Путепровод открыли на 2 месяца раньше установленного срока, отмечают в мэрии. Работы на Малышевском мосту стартовали в апреле этого года. Обновлено 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, 16 деформационных швов. Применены современные технологии, швы стали абсолютно бесшумными, отмечает «Комсомольская правда». И также напоминает о том, что мэр Орлов ранее сообщил, что развязку у Калины откроют в октябре. Все работы там завершат до конца текущего года. Минтранс России начал разрабатывать новые правила установки ограничений скорости на дорогах. Документ планируют утвердить в 2027 году, сообщили российской газете в ведомстве. Теперь скоростной режим для каждого участка предполагают определять с учетом ряда факторов: загруженности дороги, ее состояния, а также расположенных поблизости объектов, например, жилых домов, школ или торговых центров. В документе также пропишут, как выбирать оптимальную скорость для разных дорог, когда ее можно менять. Новые правила будут носить рекомендательный характер, но по итогам их использования власти намерены разработать единый порядок установки скоростных ограничений. В Минтрансе указали на то, что такой подход повысит безопасность на дорогах, пишет «Москва-24». Экс-министра обороны России Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Траурная церемония запланирована на вторник, 30 июня, пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на источник окружения политика. Сергей Иванов скончался 26 июня, ему было 73 года, а причина не указана. Президент Путин направил телеграмму близким экс-министра обороны, выразил глубокие соболезнования и назвал его человеком, преданным России. Напомню, Сергей Иванов – ветеран внешней разведки. В разные годы он был замдиректора ФСБ, руководил Совбезом, был министром обороны, вице-премьером. Первый матч футбольного клуба «Урал» в новом сезоне против московского «Торпедо», возможно, пройдет 13 июля в 19 часов. Об этом сообщает телеграм-канал «Из богачки на стадион», который объединяет поклонников «Торпедо». При этом точной даты и времени нет ни на официальных ресурсах обеих команд, ни на официальном сайте футбольной национальной лиги. Пока ФНЛ опубликовала примерный календарь первой лиги. Известно, что футбольный «Урал» начнет сезон 2 домашними играми против «Торпедо» и красноярского «Енисея». Затем Екатеринбург отправится в гости к Ленинградцу и к Хабаровскому СКА, сообщает портал «Сигнал». Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 16.03 в Екатеринбурге, за бортом без изменений, льет и в центре города плюс 13 градусов. На завтра вторник, 30 июня, синоптики пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-21 выше нуля.

А скоро можно еще заполучить подарочки в рамках вечернего шоу «Джем без правил» уже в следующем часе в 17:00. Миш Киселев, Яна Ефимова. Есть тема на вечер. По какой причине ты задерживаешься на работе? Неважно. Много причин, да, причина. Можешь красочно писать, можешь кратко. Главное прислать. Макс, +7 932 020 102.5. Также группа Джем ФМ ВКонтакте в твоем распоряжении. Там пост в комментах. Оставляй. Выберут автора лучшего сообщения и подарят подарки. Итак, не пропусти Джем без правил в 17:00 на Джем ФМ. Ну и, конечно, тебе непромокаемость. И хорошего начала вечера. Двигаемся дальше. Зовут меня DJ Dan. Скоро студио, затем Моца. Прямо сейчас Иман Бек, София Рейс и Луиса Солнца на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал, футбол, фест. Мы идем. А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
5: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
6: АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-51. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
7: 16.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10. ЕКАД стоит от 19 км до Высоцкого, Серафим Дерябина Токарей, от Грузовской до Кирова, Карла Липнихта, Шевченко до Малышева. Потерпим на Малышева от Мамина Сибиряка до Горького. Шевская стоит от Блюхера до Промышленного проезда. Также Рижский переулок только от Московской до 8 марта. Московская от Обездной до Волгоградской. Обездная от Громова до Амундсена.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Анна Семенович высказалась о женщинах, которые много работают. Звезда поделилась своим взглядом на роль женщины в 21 веке. Она заявила, что дамы должны строить карьеру, не полагаясь полностью на своих возлюбленных. Однако во всем важен баланс. Занятость не должна мешать семейному счастью, Семенович прокомментировала. Женщина, которая запахивается на работе, себя не ценит. Женщина, которая себя ценит, никогда не устанет, не переработает, не придет домой с выпеченным языком. Женщина должна работать столько, чтобы ей хватало сил на семью. По словам Анны, всегда можно нанять домработницу, которая будет помогать в бытовых вопросах. Это значительно снизит нагрузку. Именно в таком случае женщина будет с удовольствием возвращаться домой и проводить время с близкими. Важно грамотно выстраивать личные границы и обязательно оставлять ресурс для себя. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 16:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе «Китайская кухня» и «Шангрила». За бортом пасмурно, дождь и плюс 14. На завтра, вторник, 30 июня, синоптики пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-21, выше нуля.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосео.
4: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осерый Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Есть! Такие, кто выходит на связь в количестве одного человека. Да, в рамках нашего общения «Отзовись, порадуй», ну и мной тоже пользуются. Вот Денис Тезка вышел на связь, Алия Фаритовна. Грей. Грей еду, скоро буду муж. Вот так вот, да. В общем, Алия Фаритовна, готовьтесь. Денис молодец, не задерживается на работе, быстрей в дом к любимой. К еде. А вот бывает, что задерживаются. Вот именно с этим связана вечерняя тема вечернего шоу. Если у тебя есть варианты, причины, по какой-либо ты задерживаешься на работе, пиши их. Пиши. Выходи на связь. Можешь писать в Макс +7 932 020 102.5, либо в группе Jam FM ВКонтакте. Там пост в комментах. Оставляй. И все это уже вечернее шоу «Джем без правил», Мишка Киселев, Яна Ефимова будут зачитывать, обсуждать твои сообщения. Причины, почему ты, может быть, задерживаешься на работе, конечно, выберут автора лучшего послания и наградят подарками. Не пропусти «Джем без правил» в 17.00, вечернее шоу. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро «Две марш», затем «Филатов и Кэрос», а прям по курсу «Ёлка» на «Джем FM».

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Сегодня вечером и в течение суток во вторник, 30 июня, местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни, предупреждает Министерство общественной безопасности, ссылаясь на синоптиков. До 3 июля в районах выпадения большого количества осадков, возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков. Свердловчан призывают быть аккуратными, внимательными в непогоду, в помещениях и на улице, автомобилистов по возможности отказаться от поездок до наступления благоприятных метеоусловий. При необходимости обращаться по телефону 112. В Екатеринбурге открыли движение по Малышевскому мосту и второму съезду микрорайон «Синие камни». Путепровод открыли на 2 месяца раньше установленного срока, отмечают в мэрии. Работы на Малышевском мосту стартовали в апреле этого года. Обновлено 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, 16 деформационных швов. Применены современные технологии, швы стали абсолютно бесшумными, отмечает «Комсомольская правда». И также напоминает о том, что мэр Орлов ранее сообщил, что развязку у Калины откроют в октябре. Все работы там завершат до конца текущего года. Минтранс России начал разрабатывать новые правила установки ограничений скорости на дорогах. Документ планируют утвердить в 2027 году, сообщили российской газете в ведомстве. Теперь скоростной режим для каждого участка предполагают определять с учетом ряда факторов: загруженности дороги, ее состояния, а также расположенных поблизости объектов, например, жилых домов, школ или торговых центров. В документе также пропишут, как выбирать оптимальную скорость для разных дорог, когда ее можно менять. Новые правила будут носить рекомендательный характер, но по итогам их использования власти намерены разработать единый порядок установки скоростных ограничений. В Минтрансе указали на то, что такой подход повысит безопасность на дорогах, пишет «Москва-24». Экс-министра обороны России Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Траурная церемония запланирована на вторник, 30 июня, пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на источник окружения политика. Сергей Иванов скончался 26 июня, ему было 73 года, а причина не указана. Президент Путин направил телеграмму близким экс-министра обороны, выразил глубокие соболезнования и назвал его человеком, преданным России. Напомню, Сергей Иванов – ветеран внешней разведки. В разные годы он был замдиректора ФСБ, руководил Совбезом, был министром обороны, вице-премьером. Первый матч футбольного клуба «Урал» в новом сезоне против московского «Торпедо», возможно, пройдет 13 июля в 19 часов. Об этом сообщает телеграм-канал «Из Богачки на стадион», который объединяет поклонников «Торпедо». При этом точной даты и времени нет ни на официальных ресурсах обеих команд, ни на официальном сайте футбольной национальной лиги. Пока ФНЛ опубликовала примерный календарь первой лиги. Известно, что футбольный «Урал» начнет сезон 2 домашними играми против «Торпедо» и красноярского «Енисея». Затем екатеринбуржцы отправится в гости к Ленинградцу и к Хабаровскому СКА, сообщает портал «Сигнал». Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, вторник, 30 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-21. Тепла.
0: Джем-ФМ.
3: 102.5.
0: Джем.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем FM.
0: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 8 минут. Пришло время начинать. Всем привет, всем добрый вечер. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И это Джем без правил. Сегодня мы хотим с вами поговорить, знаете, о такой теме, которая заставляет нас с вами чуть сильнее любить свою работу.
3: Почему тебе приходится задерживаться на работе? Сегодня так звучит наша тема.
2: Я бы ее немножко, ну, расширил в данном формате. То есть, понятно, если супер узко отвечать, там, почему ты задерживаешь? Ну, не успел сделать. Mm-hmm. Ну, так, если супер грубо. Вот, мы здесь больше, наверное, интересуемся, из-за чего ты задерживаешься, почему так получилось.
3: Как часто,
2: возможно. Как часто, да. То есть, вот здесь именно связано с этим. И у тебя есть варианты, как на самом деле нам ответить. И первый из них — это можно в мессенджере Макс. Там просто заходите, у нас есть, соответственно, канал, группа, ну, назовите как хотите, но главное, что она есть. Это Jam FM Екатеринбург. Заходите, пишите туда. Также в официальной группе во ВКонтакте. Ну, а если кто-то хочет в такой легкой приватности, можете написать нам в личку. +7 932 020 102.5. Ну, а теперь перекинемся на нас. Почему ты задерживаешься на работе? Ну, давай, не успела сделать, понятно. Как-то.
3: Ну, нет, я обычно все успеваю делать. Просто хочется иногда сделать наперед какие-то задачи, чтобы потом себе, опять же, вот эту вот задачу облегчить.
2: А реально работают?
3: Да, работают, конечно. Ты как-то формируешь свой менеджмент, тайм-менеджмент рабочий, и потом тебе становится легче вот эти все задачи распространять на другие дни, так
2: скажем. Ну вот ты мне сказала, что ты приезжала вчера сегодня, ну, вчера сюда,
3: да,
2: на станцию, для того, чтобы подготовить, ну, как бы, определенную работу. Слушай,
3: да,
2: помогло?
3: Да, помогло. Сегодня я на это время не тратила.
2: А,
3: но,
2: ну,
3: опять же, потратила
2: вчера
3: это время, да, вчера.
2: Ну, да.
3: И иногда задерживаюсь на работе, ну, если есть какая-то интересная беседа, сплетни, интриги, расследования.
2: Ну, то есть с кем-то посудачить.
3: Да, с кем-то поболтать тоже, например, там, выпить кофе.
2: Я просто думаю о том, почему я задерживался на работе. Ну, объективно, потому что не успел что-то сделать. То есть здесь конкретно у меня вот такая достаточно узкая формулировка, но, блин, даже не знаю, пытаюсь для себя что-то придумать.
3: У тебя не было таких ситуаций в жизни?
2: Или вспомнить. Ну, у меня конкретно из-за того, что я просто не успел доделать.
3: Или что-то пошло не так.
2: Да, ну, то есть, ну, просто не успел.
3: Ну да, просто у меня могут быть технические неполадки в компьютере. Я могу задерживаться из-за этого, что он очень долго что-то грузит,
2: да,
3: не может там это что-то куда-то скачать. Поэтому
2: но это
3: тоже
2: из-за чего уже?
3: Да.
2: Если из-за чего, то да, иногда там гости, например, ну, с кем нужно поговорить, они приходили позже, опаздывали. То есть вот из-за этого я могу задерживаться. Также я могу задерживаться, если я, ну, давайте так, у меня же, ну, так скажем, несколько профилей работы, и я веду мероприятия. И, например, на мероприятиях я могу задержаться, если выступает какая-нибудь звезда. Вот тут я вообще 100%. Ну, просто послушать, покайфовать. Это как бы очень круто. Хотя я могу уехать там уже час назад домой. Но я жду хедлайнера, чтобы вот кайфануть, потанцевать. Ну,
3: услышать
2: сайт,
3: его.
2: Ну, я же как бы на работе задерживаюсь, правильно?
3: Да.
2: Просто я пою-танцую.
3: Ну,
2: вот
3: тут
2: вопрос.
3: Грех не задержаться.
2: Согласен.
3: Если классная звезда какая-то приехала.
2: Да, согласен, да. Любая звезда уже лучше, чем я. Тут как бы я для себя характеризую именно так. Все, мы ждем твои ответы, и лучший из них будет, конечно, награжден.
3: Победитель получит крутой подарок. Это сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Ми».
2: Да, это вкусное такое, знаете, приветствие вечернее 100%. Ну, а пока у нас прям по курсу это «Виагра» и «Вахтанг». У меня появился другой.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто». Автоцентр Ками Восток на Сибирском тракте 30. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты. ЕКА стоит от 19 километра до Высоцкого, от Туккари, Серафим Дерябина, от Гурзуцка до Кирова, Малышева, с Хохрякова до Горького. Постоим на Карла Липника, Шевченко до Малышева. На Малышева от Мамичьего берега до Горького, также на Репино, Верхесецком бульваре, Кирова. От Малышева до Токарей, Шевска, от Блюхера до промышленного проезда. Много машин на Бебеля, Донбасс, Каятникольского, переулка до Таватуйской.
7: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
8: Реклама ООО «Пульсан Авто» 1-66-71-46-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута. Пришло время почитать ваши комментарии, которые относятся к нашему вопросу.
3: Почему тебе приходится задерживаться на работе? Тема Итак. Сегодня такая. Станислав пишет: потому что я учитель, бесконечные тетради, консультации, отчеты. В общем, все прелести педагогической деятельности.
2: Да, есть такое. Тоже помню, по маме просто был такой вариант. Хорошо, Тимофей нам говорит о том, что волка ноги кормят. Ну, в целом, если ты хотел нам скинуть какой-то это пацанский паблик для того, чтобы почитать. Ну, в целом, да. Но здесь, наверное, формат того, чем больше работаешь, типа, тем больше получаешь. Да, тем больше получаешь. Иванна нам пишет.
3: Ой,
2: всем
3: имя
2: привет.
3: Очень красивое.
2: Всем привет. На прошлой работе приходилось каждый раз задерживаться в день зарплаты, чтобы ее получить. Бывало, всем офисом ждали час, а то и два ждали. Ну, в целом, это
3: наличка
2: благородно.
3: Выдавали,
2: благородно. Кэш, да. Ну, во-первых, непонятно, когда на прошлой работе, когда это было, может, когда еще в мире в целом не пользовались.
3: Ради зарплаты можно и отстоять.
2: Да, соглашусь. Здесь, безусловно, можно было получать, можно остаться. Любовь нам говорит: я люблю свою работу, я приду туда в субботу, главное, чтобы в отпуск 2-3 раза в год и возможность посмотреть Россию. Ну, в целом, нормально. А сколько? Нет, 2-3 раза в год, это уже, если разделить. Вообще же у нас 2 отпуска.
3: 14 дней, стабильно.
2: Ну, 28 в год.
3: Да.
2: То есть 2 раза получается по 4. Ну, ты же можешь, опять же, взять 4 по неделе, если у тебя позволяет твой работодатель.
3: Раздробить их, так скажем.
2: Ну, да. Вариант в целом хороший. Ну, пока как будто бы супер логически какие-то мысли с точки зрения задержания.
3: Кстати, люблю вот эту фразу: я люблю свою работу, я приду туда в субботу, потому что сама частенько на выходных заезжаю в офис. Светлана нам пишет: всем доброго вечера, у меня сдельная работа и свободный график. Я могу задержаться, чтобы сделать больше работы, а потом следующие пару дней отдохнуть.
2: Вот это для меня благородная, на самом деле, история. Я вот тут не могу, в общем, так сделать. Вот я не могу задержаться на работе, чтобы, знаешь, как-то улучшить свое время в следующий день. Вот я готов, вот у меня есть какое-то мероприятие в пятницу, и я готовлюсь утром к нему. Но я для себя понял о том, что мне гораздо проще делать день в день. То есть ты заряжен такой, и погнали. А если делать за неделю, потом я открываю это все, читаю, и такой, фу,
3: уже
2: кто это написал?
3: Как-то.
2: Да, зачем?
3: Нам пишет еще Валькирия, она пишет: а во-первых, я скажу, что она работает частной няней. Пишет: не очень часто задерживаюсь, но с удовольствием. У меня почасовая оплата. Самая распространенная причина — это, конечно, родители, которые, ну, не успевают вернуться к определенному времени, на которое договаривались. Вторая причина — ребенок не уснул к нужному времени. Ну и третья — родители, находясь дома, спят.
2: А в смысле? А, чтобы их не будить?
3: Ну да, она пишет, что чаще всего это родители детей до 2 лет, понимаем.
2: Слушай, ну если это все еще и оплачиваемое, то супер круто. Ну что, она же не по своей вине, получается, задержалась, а по вине работодателя.
3: Ну, все мы люди.
2: Да, тем более люди с детьми, они готовы провести лишний час, пусть и за денежку, но в более свободной обстановке. Да, продолжаем читать ваши сообщения. Мы напоминаем, что у нас есть канал в Максе, так и называется, радио Джем FM Екатеринбург. Также у нас есть личные сообщения, +7 932 020 102. А также во ВКонтакте. Заходи, пиши свое сообщение, комментарий и получи за это подарок.
3: Подарок сегодня очень классный. Это сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».
2: Но этот круг пиццы достанется только, ну, как бы, одному из комментаторов в данном случае. А кто? Узнаем в конце этого часа.

0: Банку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: JAM-FM.
3: Джем без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на JAM-FM.
5: Джем без правил.
6: 17 часов 29 минут. Пришло время свежих историй.
7: Люся Чеботина рассказала о борьбе с пищевыми привычками.
6: Так, в смысле, общем, она борется, но... вот эти две мясные котлеты-гриль специально?
7: Ну, можно сказать и так. Просто певица рассказала, что в последнее время немножко себя запустила, наела лишнего, и сейчас хочет вернуться к тому режиму, который у нее был буквально 3 года назад. Режим ПП. Правильного питания. В общем, она сказала, что в последнее время действительно налегает на жареную картошку, на курицу, на всякие чипсы. Вообще не может после концертов от этого удержаться. Я знаю, что многие артисты не едят до концертов, потому что просто волнуются, а потом как налегает на все, что попадается под руку. И вот она налегает именно на это.
6: А тебя срывает просто же, это чисто классика.
7: Да, и она говорит, что ее это достало, ей это надоело. Она хочет вернуть свое тело в прежнюю форму. Поклонники над этим смеются, говорят, что Люся и так прекрасно выглядит, и не понимают, зачем ей нужно от чего-то отказываться, тем более зная, что у нее ненормированный рабочий день.
6: Не, ну тут же такая штука, видишь, я тоже бы с удовольствием вечером, не знаю, навернул бы пельмени с майонезом, вопросов нет. Просто что я буду делать с этим потом, когда я не смогу...
7: Главное быть счастливым сейчас, Миша.
6: Не смогу, ну а, да, да. А потом мы покупаем одежду оверсайз до такого формата, что непонятно, это то ли футболка, то ли платье. Не, иногда, конечно, можно. А у меня конкретно, вот если это сказывается на настроении, то есть я вот понимаю о том, что если я ем какую-то тяжелую еду, то я начинаю грузиться. Ну, не в плане того, что ругать себя за эту еду, а просто она как бы не дает, то есть энергетически вот этой
7: истории. А что такое тяжелая еда в твоем понимании?
6: Ну, например, вот вечером наесться пельменей. Вот это очень как бы круто, конечно, но я потом понимаю, что через час это тяжело, и, ну, понятно, что не перед сном, ну, грубо говоря, я там 8 часов поем, в 11 буду ложиться. Вот я в 11 чувствую не только стыд, но еще и какую-то вот физическую нестабильность в данном вопросе.
7: Ну, помогает то, что если, например, у тебя дома уже что-то приготовлено, есть в холодильнике, ты знаешь, едешь домой под конец рабочего дня, что у тебя, например, ну не знаю, там салатик какой-нибудь приготовлен, то можно. А если вот так вот ничего дома нет, конечно, хочется и чипсы купить, и шоколадку.
6: Не, да это всегда хочется. Чего ты уж уже раз? Это хочется всегда. Даже если у тебя какое-то супер правильно приготовленное питание. Нет, да чипсинку лизнуть хочется.
7: Я вообще дикая сладкоежка. Если что-то идет не так, у меня настроение портится, я заедаю все сладким.
6: О, а я вот...
7: Потом в зале отрабатываю.
6: Как я рад, что для меня сладкое это вообще не маяк притяжения. Но я как-то убрал. Не знаю, может, в детстве было, кстати, не думаю. Ну, наверное, в детстве, как у всех, вот эта конфетная лихорадка, когда ты увидишь коровку, то все, как бы, с тебя сносит голову. В общем, едим, как-то так, как вам нравится. Но главное, чтобы потом отрабатывать, конечно, не пришлось.
7: Все в меру.
6: Да.
4: Прогноз погоды на JAM-FM.
8: На завтра вторник, 30 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +14, завтра днем 15-21. Тепла.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 38 минут. Давайте вернемся к нашей теме, которую мы сегодня обсуждаем.
3: Почему тебе приходится задерживаться на работе?
2: А потому что вот мисс Ти нам говорит, ну
3: да.
2: Не знаю.
3: Ну, Т. Есть такой никнейм, просто буква Т. Угу. Она нам пишет: работаю в авиакомпании, иногда задерживаюсь на работе, потому что решаю срочные вопросы при сбойных ситуациях.
2: Не прилетели.
3: Ну, такая работа, серьезная достаточно.
2: Да, вот нам тоже в наш чат Макси написала Ирина. Я хочу, просто не могу понять, была ли у нас Светлана в свободной графике, мы заезжаем на работу, больше работы, потом... А, все, там, Ирина, извините.
3: Кто-то пробормотал себе под нос.
2: Электричество, да, во мне включилось. Значит, Ирина нам говорит о том, что потому что я фанат своей работы, она риэлтор, специалист по ипотеке. В июне почти каждый вечер задерживалась в офисе, потому что очень хотелось успеть помочь семьям оформить ипотеку. Согласен. Вот это прикольный формат, когда ты действительно остаешься...
3: По своему желанию.
2: Не, давай честно. Ну, то есть она оставалась не только по своему желанию, потому что она же, если сделает свою работу, соответственно, она получит
3: верно.
2: За нее...
3: Плюшки.
2: Ну, безусловно, да, плюшки в виде вот этих прямоугольников. Как они называются? Деньги.
3: Бумажек.
2: Забыл. Вот. То есть здесь прикольно, когда все это мэчится, на самом деле, когда ты и хочешь быстрее сделать свою работу, и ты остаешься. Ну, я всегда называю это сервис, на самом деле. Когда понимаешь, что от твоей работы зависит чье-то счастливое «мы дома», да, очень круто, очень круто. И мотивация, считай, работать. И мотивация заработать в данном случае. И помочь. Ну все, как будто бы везде, знаешь, вот свои гештальтики закрыла. Такая, и помогла, и денежку заработала.
3: Ну,
2: молодец.
3: Главное, к своим домой еще успеть.
2: Ага.
3: Своим людям, любимым.
2: Ну это если у тебя есть дом, да.
3: Нам пишет Денис: задерживаюсь на работе каждый день. Ого. Работаю в такси. Чем больше по времени задержусь на работе, тем, соответственно, больше заработаю вот этих самых денежек.
2: Согласен.
3: В итоге получается по 15-16 часов.
2: Ну, тут уже, конечно, знаете, не упасть...
3: 15-16 часов!
2: Не упасть... Ну, опять же, что
3: кто-то
2: делать?
3: Кто-то 9 отработает.
2: Кто-то, смотря что делать.
3: И уже
2: то
3: падает.
2: То есть тут видишь, насколько хорошо и что ты делаешь конкретно. Ну, объективно, если бы я таскал мешки с картошкой, ну, наверное, 16 часов...
3: Ну, не выдержал бы
2: я. Да, согласен. Я бы, во-первых, закончился раньше гораздо. Вадим нам говорит: добрый вечер. Работаю в поселке Большой Исток до 18:00. И чтобы после работы не попасть в пробку до Екатеринбурга... Приходится оставаться. Согласен. Это точно так же, когда я приезжаю с утра. У меня в 9, например, начинаются какие-нибудь съемки, и я тоже встаю, приезжаю пораньше. Потому что если я выезжаю из дома в 7 утра, хотя мне ехать, честно говоря, 35-40 минут. Вот я выезжаю в 7 утра, и я приезжаю без 28 сюда. Mm-hmm. Но если я буду выезжать в 7:30...
3: Это уже все.
2: То
3: это
2: я
3: не
2: где-то
3: 35 минут.
2: К 11 только приеду. Соглашусь с ним, но я делаю это в утреннее время. Ну, тоже хороший вариант, ради чего можно, собственно, остаться. Ладно, через 10 минут мы уже все-таки определимся, кто у нас с вами победил, и вручим вам заветный подарок.
3: Победитель получит, правда, крутой и очень такой приятный приз. Это сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».
2: Да, ну а впереди у нас в гости музыкальные пришел Сергей Лазарев, «Алый закат», ну а у нас вроде дождик виднеется.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: Пришло время подвести итоги, и у нас есть наш слушатель, который сегодня получает наш подарок.
3: Я напомню, что тема сегодня вечера звучала так: «Почему тебе приходится задерживаться на работе?» И победителем у нас становится Стас, и сейчас он с нами на связи. Стас, привет!
4: Привет, привет!
2: Стас, чем ты занимаешься сейчас?
4: В данный момент еду за рулем.
2: Это хорошо, но так. Тебе не мешает, надо, чтобы было безопасное движение, да? Так и есть?
4: Максимально стараюсь.
2: Все, тогда хорошо. Ну давай, рассказывай.
3: Почему задерживаешься на работе?
4: Ой, специфика моей работы просто уникальная. Я работаю учителем математики.
3: Круто как.
4: В Екатеринбургской гимназии номер 177. И поэтому держаться на работе — это дело святое для любого учителя. Тетрадки, отчеты. Здравствуйте, Станислав Андреевич. Можно у вас переписать работу? В общем, это святое дело для любого учителя, поэтому домой торопишься, но не всегда удается прийти вовремя, поэтому задержаться – это наше все.
2: Ну, что теперь делать? Работа такая, нужно помогать, нужно все-таки давать образование детям, поэтому... А мы тебе за это даем, собственно, наш подарок.
3: Стас, ты получаешь классный приз. Сегодня ты получаешь сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».
2: А теперь мы ждем от тебя крики радости. 3-4...
4: Ура!
3: Поздравляю.
2: Как-то понисходящий. Ура! И все, понял, потому что надо делиться будет. Ну что теперь, она твоя. Все, мы тебя поздравляем.
4: Только захотел похудеть, и вот вдруг...
3: А, вот так вот. Так всегда и бывает.
2: Это не к нам. Мы за счастливые отношения. Поэтому пиццу по вечерам можно. Спасибо тебе большое, что был с нами. Мы еще раз тебя, Стас, поздравляем. Но остаемся в компании, естественно, легкого музыкального кардио. По-другому

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Запасы бензина в России находятся примерно на уровне прошлого года, порядка 1 миллиона 700 тысяч тонн. Крупнейшие НПЗ страны работают на максимальной мощности. В июле производство топлива должно превысить июньские показатели. Это было объявлено накануне на совещании с президентом Путиным. При этом на некоторых АЗС нужные марки бензина по-прежнему бывают не в наличии. Президент поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка и обеспечить бесперебойные поставки автотоплива аграрии. Пишут РИА Новости. Между тем, в ситуации с отсутствием автотоплива в Свердловской области виноваты сами автомобилисты. К перекосам в топливно-энергетической логистике привел повышенный спрос, доложил свердловскому губернатору Денису Паслеру его заместитель Сергей Швинт. Замгубернатора утверждает, что запас топлива есть, и это главное. Ограничение на отпуск топлива в одни руки объясняет ажиотажем, пишет издание «Царьград». Между тем, водители Екатеринбурга с пятницы жаловались на отсутствие бензина популярных марок на крупных сетевых заправках «Лукойл», «Газпромнефть», на неработающие заправки «Башнефти» и «Роснефти». На частных заправках бензин был, но на треть дороже, больше 90 рублей за литр. Сегодня на сетевых АЗС в Екатеринбурге бензин появился, наблюдаются очереди. В Екатеринбурге появился первый школьник, который сдал ЕГЭ на 300 баллов. Геннадий Смирнов из школы 113 на Уралмаше сдал на 100 баллов информатику, физику и математику. Как рассказал сам выпускник, с последним экзаменом были проблемы. Он получил на балл меньше по математике, но оспорил результат в апелляции. Сейчас по математике тоже 100 баллов. Юноша хочет поступать в МГУ. Он мечтает связать свою жизнь с IT. И рассказал, что к экзаменам готовился сам, без помощи репетиторов. Программировать стал с 8 класса, посещал IT-клуб, пишет Е1. В Оренбурге вынесли приговор по первому в России уголовному делу о деятельности ЛГБТ, международной организации, признанной в нашей стране экстремистской и запрещенной. Фигуранты – владелец, администратор и арт-директор одного из баров. По данным следствия, после решения Верховного суда России о запрете деятельности движения в нашей стране, осужденные продолжали работу заведения. Суд назначил им сроки заключения от 2 лет до 7 в колонии общего режима, запретил работать руководителями и администраторами в сфере общепита и досуга, с владельцами бара взыскал более 1 миллиона рублей доходов, полученных в результате запрещенной деятельности, пишет «Москва-24». Фильм «Майкл» вновь возглавил российский кинопрокат. По итогам прошедших выходных биографическая картина о поп-короле Джексоне собрала более 140 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес». Второе место сохранила комедия «Холоп 3». Ее сборы за уикенд более 100,5 миллионов рублей. На третьей строчке мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Он в дебютный уикенд заработал более 48,5 миллионов, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, вторник, 30 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 14, завтра днем 15-21, тепла.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 7 минут. Пришло время для нашей рубрики. Это Нейродич. Мы задаем вопрос искусственному интеллекту. Он нам отвечает такими смешными вариантами, как бы поступил он.
3: Я нашла классный информационный повод. Просто напомню, что недавно Дуа Липа вышла замуж за классного актера Каллума Тёрнера. Их все поздравляли.
2: Ну, класснючий просто.
3: Да. Фантастические твари, где они обитают.
2: Да.
3: Вот я сразу тебе обозначаю, где он снимался. В общем, что... Ну, понятное дело, что всех начали поздравлять. И тут выход той самой бывшей, которая сказала, что когда-то они были с Каллумом вместе, он ее бросил по видеосвязи.
2: Это плохо или хорошо?
3: Ну, плохо. Она его выставила в плохом свете.
2: А плохо-то что?
3: То, что бросил ее по видеосвязи.
2: Ну, что они были в разных уголках вселенной.
3: А вот этого нет. Мне кажется, они могли встретиться.
2: Вот,
3: просто
2: видите?
3: Якобы это некрасиво.
2: Вот
3: поэтому...
2: видите.
3: Да, ну... Поэтому мы решили спросить у нейродичи, как расстаться с парнем либо девушкой.
2: У меня есть несколько вариантов, которые мне написал искусственный интеллект. Например... Ой, ну такое, такая штука, конечно, на любителя, но все-таки, ладно, давайте сделаем так. Называется квест. Значит, напишите ему, ей, ну, смотря, да, с кем, загадку или серию подсказок, которые в итоге приведут к записке «Поздравляю, ты прошел или прошла квест. Главный приз — это свобода от меня. Забирай и пользуйся».
3: Ну, я обычно видела в интернете, когда такие делают квесты с романтическим подтекстом.
2: А кто сказал, что нельзя в обратной стороне?
3: Ну, тут какое-то романтическое расставание получается.
2: Ну да, да. Я просто подумал о том, что если вот применить вот эти методы, которые написал нам искусственный интеллект, мне кажется, у человека, с кем вы расстаетесь, потом будет просто шутка на всю жизнь. Ну, то есть в какой-то момент можно об этом...
3: Тот самый анекдот, который можно рассказать в компании.
2: Да, мне понравился метод, называется «гадалки не ходи». Значит, вы приходите к партнеру и говорите, ну, давай я от мужского лица буду читать... как бы это я. Я ходил к гадалке, и она сказала, что твое будущее со мной — это сплошная бытовуха, споры, кто выносит мусор, а вот твое будущее без меня — это яхты, Мальдивы, потому что я не могу принять на себя эту ответственность и лишить тебя данных благ.
3: А вот моя нейросеть пишет тоже схожий вот метод, который ты сейчас сказал, тоже к гадалке не ходи, но она предлагает такой вариант — пойти, правда, к гадалке. Договориться с гадалкой, чтобы та сказала, что вот, вам не суждено быть вместе, и, собственно, убедить в этом второго человека. А еще мне пишет нейросеть, скажи, что у тебя внезапно развивается аллергия на его парфюм, либо на ее парфюм.
2: Вот вам несколько вариантов, если вы находитесь действительно в таком положении. А что?
3: Вам я хотела еще сказать.
2: Ну, скажи я, что останавливаю тебя.
3: Ну, вот про парфюм можно сказать. А еще нейросети нам советуют обновить свою аватарку в виде котика и какой-нибудь мем там поставить, что вот якобы я расстаюсь с тобой. Вот такие вот советы нам пишет нейросеть.
2: Типа, этот котик тебе больше не принадлежит?
3: Да,
2: в смысле?
3: Да.
2: Ну, в целом, ладно, это рабочие варианты, можете воспользоваться, если в какой-то момент в жизни у вас такое настанет или происходит прямо сейчас, можете воспользоваться, мне кажется, шикарная рекомендация.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить

0: Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/FRK June 2026 rules.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam.fm.
7: Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Каме Восток» на Сибирском тракте 30. Итак, как сообщается РСН-X карты, ЕКАД стоит от 19-го километра до 16-го. Белинского, Карла Липнихта, от Куйбышева до Ленина, Малышева, от Хохрякова до Горького. Постоим на Малышева, от Маймчебрика до Горького, на Репина, Верхосветском бульваре, Кирова, от Малышева до Токарей, 8 марта от Декабристов до Радищева. Много машин на Гагарина, от Педагогической до Ленина, на Московской, от Хомякова до Малышева, от Радищева до Ленина.
9: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Акаме Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Акаме Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
10: Реклама ООО «Пульсан Авто», 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Сибирский тракт 30.
11: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 21 минута, а в центре города плюс 17 градусов. А еще когда-то мы говорили плюс 28. Но не сегодня. Зато сегодня есть свежачок у нас.
3: Свежачок. Угу. Сегодня в ротации Джем FM появилась новинка Мари Краймбрери «Ты помнишь». Это такой трек «Путешествие в детство», как Марина сама говорит, который погружает каждого слушателя, вот кто его услышит, в личные воспоминания. Как, например, ты играл в детстве во дворе до темноты, там, пока мама тебя домой не загонит. Тот самый кассетный магнитофон, который хрипел. Любимую кассету ты вспоминаешь. Письма вместо переписок. В общем, то самое детство.
2: И ну, через... писем у меня не было, если честно.
3: Не было? Ну, вот у Марины было, она об этом рассказывает в своем песне, в своей песне. И она говорит, что вот эти все воспоминания детские, они же у всех по-разному окрашены. Поэтому каждый что-то свое услышит в этом треке. И, кстати, что удивительно, понятное дело, что, как обычно, она сама написала и текст, и музыку, но еще и сама стала режиссером этого, ну, клипа на эту песню.
2: Экономит?
3: Либо все очень гиперконтролирует. Возможно, и так. А для съемок певица выбрала не студийные декорации, а настоящие места, в которых живет детство. Детские площадки, вот эти вот все. Но, кстати, многие отметили...
2: Или...
3: Вот, я как раз-таки про это хотела сказать.
2: Ну,
3: что
2: смысле,
3: многие отметили,
2: она,
3: что лучше было бы, если бы Марина выбрала свой, например, там, двор, в котором она провела детство,
2: ну, да,
3: в родном городе. А здесь, ну, нет. Но все равно как-то она к этой атмосфере приближается.
2: Ну, ладно, это мы чисто похейтить. Так-то круто получилось.
3: И особенностью клипа стала съемка на вот эти оригинальные VHS-кассеты времен 90-х годов, добавляет особого шарма этому видеоклипу, и в целом трек получился очень крутой. Так что послушайте обязательно Мари Краймбрери «Ты помнишь».

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:28 пришло время свежих историй.
3: В Стамбуле недавно состоялся концерт легендарной группы Scorpions, после которого в сети развернулась настоящая дискуссия.
2: Опа.
3: Поводом стало выступление вокалиста, фронтмена этой группы Клауса Майне. Он вышел на сцену, и на секундочку ему 78 лет. И это в сети сейчас активно и обсуждают, потому что он уже такой дедуля. И многие обсуждают, что он еле-еле стоял на сцене, но все-таки допел, полноценный концерт отработал. И часть аудитории заявила, что группе стоит завершить гастрольную деятельность и уйти со сцены, так скажем, на высокой ноте, с гордо поднятой головой. Другие, напротив, поддержали музыканта, посчитав концерт проявлением его профессиональной стойкости.
2: Ну, давай так, ты меня спрашивала до этого, видел я это или нет. Я думал, просто что-то другое. Ну, я видел, там...
3: Ну как
2: чисто.
3: Тебе? Чисто
2: нотка спета. Ну то есть, да, там не было такого, то,
3: видно,
2: что, знаешь,
3: что
2: призрак гуляет
3: в возрасте,
2: по сцене.
3: Что не та самая звезда.
2: Ну логично. Ну то есть, логично. Ну то есть ему сколько лет?
3: 78.
2: А что вы хотели? Действительно, если вы приехали на 25-летнего, ну сорян, это как бы да. Угу. Я конкретно не понимаю сути вопроса. Типа, если бы он не дожал, знаешь, вот, если бы он не смог это сделать, ну тогда, конечно, так это легенда. Да, просто очутиться на таком концерте, это уже невероятно. И вся эта атмосфера. То есть это достаточно энергетически очень сильно было. Ну да, безусловно. Он не может, как Газманов, например, там делать сальто, колесо крутить. Вопросов нет. Но у каждого свой путь, и мы его придерживаемся. Ну я не знаю. Ну как круто, что он вышел. Вообще в целом спел. Что у него невероятные данные. Ну я как-то за позитив.
3: Ну многие отмечают, что он поет уже не так, как раньше. Ну конечно, что вы хотели. Человеку столько лет. Поэтому мне тоже попадались эти видеоролики, и я скажу, что я каждый из них просто лайкала, потому что невероятно классный вокал, и в целом группа играет тоже прекрасно.
2: Но опять же, на вкус и цвет, да, для каждого своя Кадышева.
3: Если он в состоянии выйти на сцену и спеть, отработать полноценный
2: не
3: концерт...
2: Не под фанеру,
3: а мог бы. Мог бы. Публика хорошо... Нет, тогда в сети бы обсуждали, что он под фанеру пел.
2: Да,
3: нашим хейтерам вообще не угодить. Поэтому молодец, огромный умничка. Дай бог ему здоровья.
2: Да, 100% вообще. А теперь вернемся в Екатеринбург и посмотрим, что же у нас происходит за окном.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, вторник, 30 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-21, выше нуля.
1: Реклама.
0: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
0: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 41 минута. Пришло время познакомить вас с новинкой. Если вы не знаете еще такую группу, Филатов и Кэрнс, хотя я, честно говоря, сомневаюсь.
3: Классные ребята.
2: Мне кажется, многие из нас, а может быть и все, действительно знакомы с этим проектом. И у нас есть новиночка, которая называется «Среди счастливых людей». Чем меня лично привлекает Филатов и Кэрнс? Тем, что у них действительно всегда позитивные какие-то, знаете, нотки. То есть,
3: позитивные вибрации.
2: Да, когда слушаешь их любую композицию, можно смело сказать о том, что ребята, ну, как бы наслаждаются жизнью. И здесь в том числе. У них новый трек, я уже говорил, название «Среди счастливых людей». Артисты, значит, сами для себя, знаете, как сделали? Они, наверное, назвали релизом вот с казантипским вайбом. Многие сейчас примерно вспоминают, что это было такое. В композиции, вот, мне кажется, очень, кстати, органично соединяются какие-то вот нотки мечтательные, но при этом, при всем, сверху намазано клубными ритмами. Вот это да!
3: Прямо намазано.
2: Да, прям намазано. Очень. Но не перебарщивает, естественно. Значит, те, кто уже слушали, то говорят о том, что действительно погружают какую-то ностальгию 2000-х годов. Но все-таки это действительно неудивительно, потому что они отдали дань уважения легендарному космическому хиту. Вот начнутся нотки, я вот для себя, ну, где-то с 20-30 секунды уже понял отсылку к какой конкретной композиции. Если вы не знаете, как она называлась, был такой космический хит, называется «Voiceless» от команды Air Team. И, значит, они взяли легкие такие танцевальные темы в этом ритме, потому что когда-то в 2000-х годах действительно гремела эта композиция. И вот ребята Филатов и Кэрнс уже выпустили композицию, поэтому мы будем наслаждаться ей. Ребята, подтягивайтесь ближе к колонкам, потому что сейчас у нас Филатов и Кэрнс «Среди счастливых людей».

0: чем. Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 55 минут, и хочется, конечно, пожелать вам прекрасного вечера первого рабочего дня недели, а именно понедельничка.
3: Классный сегодня понедельник, несмотря на то, что погода у нас за окном не
2: очень. Я бы сказал, крутой.
3: Крутой, прелестный, я бы сказала. Ну нет, у меня достаточно легкий сегодня понедельник выдался. Не было такой прям загруженности на работе, но сегодня мы в теме вечера обсуждали, почему ты задерживаешься на работе, да, что тебя заставляет. У нас был на связи Стас, он сказал, что работает учителем математики и очень часто проверяет тетрадочки, двойки там ставит, тройки, пятерки.
2: Ну мы надеемся, что он хороший учитель и ставит не двойки, а пятерки.
3: Да, есть еще те, кто... У меня вот была такая учительница, которая клеит наклеечки на тетрадочку.
2: Зачем?
3: Это даже у старшеклассников было. Не знаю, было бы прикольно.
2: В смысле, на ваши?
3: На наши
2: всем тетрадочки. Ученикам?
3: Да, вот, например, у тебя пятерочка, она клеит стикер с пятерочкой. Угу.
2: А если двоечка, то вот это шоколадная конфетка, да, смайлика, которая. Хотя, может быть, у нее другое определение есть, мы все-таки не знаем. Да, действительно, спросили сегодня у искусственного интеллекта в нашей нейродичи, как можно расстаться с человеком достаточно в юмористической форме. Вот мы с Яной как-то пришли к выводу о том, что гадалка — лучший вариант. Сходить к ней, и она скажет: «О, ваши дороги расходятся». Ну, сам прям даже не смешной, а рабочий вариант.
3: А можно не только гадалки, можно еще и натальную карту составить, ну, по знакам зодиака, да. Сказать, что вы не сходитесь. В общем, вообще лучше поговорить, просто напрямую все сказать.
2: Да, представили музыкальные новинки. Я, например, говорил про Филат ФГР, «Среди счастливых людей», такая легкий откид в 2000-е, но прекрасный танцевальный бит и ритм.
3: А я рассказывала про песню Мари Краймбрери «Ты помнишь», про детство, про то, как важно иногда вспоминать о нем и помнить об этих чудесных моментах, беззаботных в своей жизни.
2: Да, не взрослейте, это ловушка. И мы хотим сказать вам о том, что эти два часа были для нас прекрасны. Желаем вам отличного понедельника, в данном случае его финала. Встретить его с каким-то, знаете, с широко открытой душой. Ну и напоследок, как всегда, конечно, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: Взаимно.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Минтранс России начал разрабатывать новые правила установки ограничения скорости на дорогах. Документ планируют утвердить в 2027 году, сообщили российской газете в ведомстве. Теперь скоростной режим для каждого участка предполагают определять с учетом ряда факторов: загруженности дороги, ее состояния, а также расположенных поблизости объектов, например, жилых домов, школ или торговых центров. В документе также пропишут, как выбирать оптимальную скорость для разных дорог, когда ее можно менять. Новые правила будут носить рекомендательный характер, но по итогам их использования власти намерены разработать единый порядок установки скоростных ограничений. В Минтрансе указали на то, что такой подход повысит безопасность на дорогах, пишет «Москва-24». В России могут обязать управляющие компании отчитываться о потраченных деньгах каждый месяц. Об этом лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал во время визита в Екатеринбург, где встретился с представителями домовых советов и жилищными активистами. Рассказал, что в Госдуму будет внесен пакет законов по регулированию тарифов ЖКХ. Один предлагает отмену повышения расценок, запланированного правительством на 1 октября этого года. Второй запрещает повышать тарифы чаще раза в год. Третий обязывает согласовывать повышение с Госдумой, пишет «Коммерсант». Миронов отметил, что Свердловская область – первый регион, где по инициативе его партии действуют советы домов микрорайонов, например, совет домов микрорайона «Елизавет». Жители Юго-Запада и Широкой речки в Екатеринбурге уже 2 недели остаются без горячей воды. Энергетики сообщали, что отключения были согласованы с мэрией. Гидравлические испытания начались 16 июня. 29 числа их обещали завершить, но воды пока нет. В течение 2 недель ИТК проводила работы по обеспечению этих микрорайонов круглогодичной циркуляцией горячей воды. Теперь летом жителям не придется долго пропускать воду из крана, ожидая, пока пойдет горячая вода. Она идет сразу. Это нововведение, как утверждают в компании, серьезно повысило качество услуги. В Екатеринбурге самокатчики продолжают оставаться проблемой для остальных участников движения. Так, на днях электросамокат протаранил автомобиль «Шевроле», который ехал на зеленый сигнал светофора. В легковушку врезались молодые люди на электросамокате. Они ехали вдвоем и пересекали зебру на красный сигнал светофора. После удара в кузов машины самокатчики упали на дорогу. Но, судя по всему, серьезно не пострадали. Сразу соскочили и убежали, бросив кикшеринговый самокат. У автомобиля оказалось повреждено крыло и пробито покрышка, пишет Ядин. Звезда сериала «Счастливы вместе» актер Виктор Логинов развелся с женой. 27-летняя актриса Мария Гуськова сообщила об этом в своем телеграм-канале, выложила документ о расторжении брака от 15 мая 2026 года и подписала так: «Это был увлекательный аттракцион. Спасибо, но я катапультировалась», цитирует актрису Ядин. В декабре прошлого года Мария заявляла, что столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа. Виктору Логинову сейчас 51 год, он был женат 4 раза, у него 4 детей от прошлых браков. На Марии Гуськовой он женился в 2020 году. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, вторник, 30 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-21. Тепла.
0: Jam.fm.
3: 102.5.
0: Jam.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Хит Чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции Топ Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах стримингов. Кроме того, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае в ближайший час не переключайтесь. А начнем мы сегодня с майского хита группы Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». За месяц, прошедший с момента релиза, трек залетел во все чарты, прозвучал более 50 тысяч раз в эфире и продолжает расти с каждым днем. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
0: 15

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, июнь — это не только первый месяц лета. Это и месяц школьных выпускных. И я не могла не поставить в наш трек-лист песню «Последний выпускной». Группа «Тестостерон» и диджей «Димиксер» предлагают немного поностальгировать по беззаботной юности, которую уже не вернуть. Что ж, давайте попробуем почувствовать вайб «Последнего выпускного» с «Тестостероном» и «Димиксером».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: У нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим драгоценным «Малахитом». Это последняя по времени работа композитора и продюсера «Винтажа» Алексея Романова. На сегодняшний день трек уже прозвучал в эфире более 150 тысяч раз. К этим эфирам добавились миллионы стримов на всех площадках в интернете. И сегодня «Малахит» вновь украшает трек-лист «Топ-хит-чарта».

0: время года.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Телефон рекламной службы Jam.fm.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam.fm.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam.fm.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
6: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. Один из таких треков я готова вам представить прямо сейчас. Но сначала несколько слов об артистах. Некоторые из вас наверняка помнят участников группы «Бис» Влада Соколовского и Диму Бикбаева, которые в далекие нулевые призывали Катю взять телефон. Тогда Катя собрала больше миллиона эфиров, и что самое поразительное, она до сих пор звучит на радио. Топ-хит не даст соврать. Ну а Влад с Димой повзрослели, заскучали и решили взяться за старое. И записали песню «Таня, не плачь». Да-да, иногда они возвращаются. Встречайте «Таня, не плачь». Бис.
5: 12-е место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наши следующие герои – это Миша и Ваня Заситкевичи, группа «Добро» и мои коллеги по топ-хит-чарту. В мае они представили свой новый трек «Море, привет», а буквально на днях представили и клип. Сам трек, естественно, играет из каждого утюга и уже набрал под сотню тысяч эфиров. А это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить эту песню в наш хит-парад. Встречайте «Добро» и «Море, привет».
0: 11

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов, которые лучше всего тестировались на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит» в ВК». Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит» в ВК многие треки попадают в наш чарт. Готовы? Полетели! Где-то солнце твои плечи. Стыла вода,

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». У ребят получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который уже рвет радио и интернет-чарты. Именно поэтому я и решила, что нашу горячую десятку хитов откроют «Градусы». Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а на 9-м месте у нас сегодня газует Юля Зиверт. Этот первый хит Юли в этом году уже прозвучал в эфире без малого 140 тысяч раз и продолжает набирать обороты. Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юля Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучшей, узнаем в ноябре. А прямо сейчас встречайте Зиверт и ее...

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 8-м месте у нас сегодня «Ртуть» Вани Дмитриенко. По стилю это альтернативная баллада, у которой было бы мало шансов стать в эфир. Но благодаря своим прошлогодним хитам «Силуэу» и «Шелку» Ваня получил у своей аудитории огромный кредит доверия и любви. И поэтому может себе позволить продолжать свои эксперименты с музыкой и с публикой. Главное для фанов, чтобы Ваня оставался самим собой.
0: 8-е место.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный.
5: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
5: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
6: Телефон рекламной службы JAM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JAM-FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на JAM-FM.
10: Привет! Юлия Савичева прокомментировала свои изменения. Этой весной артистка вышла в свет в довольно странном образе. На ней красовалось черное платье, а кожа была облита темной жидкостью. Творчество звезды тоже значительно изменилось. Теперь Юля стала роковой женщиной. Так в одном из интервью Савичева призналась, что это вовсе не эпатаж, а проявление ее внутреннего «я». Певица поделилась. «Это я на 100%, которая скрывалась в глубине, и мне как будто не разрешалось оттуда выходить. Скажу так, завуалированно, я давно этого хотела, но боялась. Я плюнула и начала делать то, что я хочу». Как пишет Супер, новый образ символизирует переживания, слезы, преграды и агрессию. Многие годы Савичева ощущала себя белой вороной в глянцевом шоу-бизнесе, и теперь она не боится самовыражаться. К тому же многим поклонникам новое амплуа пришлось по душе даже больше, чем предыдущее. Ну а мы такие изменения только поддерживаем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
9: Прогноз погоды на JAM-FM.
11: На завтра вторник, 30 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-21 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде тоже преимущественно облачно, возможен дождь. До плюс 21.
9: JAM-FM.
6: 102.5.
9: JAM-FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
12: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
13: Друзья, в эфире «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди «Хэппи-энд». Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций. А это значит, что «Хэппи-энд» уже рвет радиочарты.
12: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году новинка группы «Моя Мишель» называется «На малиновой луне». На сегодня этот трек уже прозвучал в эфире больше 220 тысяч раз. И, возможно, по итогам года он будет номинирован как лучший хит женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Ну а прямо сейчас слушаем космический вокал солистки группы «Моя Мишель» Тани Ткачук.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали!

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: И еще одна новинка, которую мы решили сегодня представить отдельно. Данил Прытков, которого мы все знаем и любим как Нилетто, только что выпустил совместно с Джиганом трек «Не умея грустить». Это отличное название для новой песни, с учетом того, что последний по времени триумф у Нилетто состоялся 1.5 года назад, когда вышел мегахит «Худи». Возможно, поэтому его новый с Джиганом трек звучит немного грустно. Я желаю Джигану и Нилетто всяческих успехов. И в качестве ведущего топ-хит-чарта включаю их новинку для вас.
1: Пятое место.
3: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену суровым и грустным парням в нашем трек-листе приходит «Ёлка». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». В одной из прошлых программ, помнится, я сетовала, что новые треки «Ёлки» стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. А сегодня я уверенно могу вам сказать, что возвращение «Ёлки» наконец состоялось. Хит «Проще» набрал фантастические 300 тысяч эфиров на радио, а сама «Ёлка», по данным «Топ-хит», триумфально вернулась в топ-10 российских радиозвезд. Встречайте «Проще» в эфире нашего чарта.
0: Четвертое.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
2: И еще одна артистка, за карьерой которой я слежу очень внимательно – Лера Бервульф. Ее трек «Феникс» в топ-20 самых любимых в России интернет-хитов. Ну а сама Лера – в двадцатке самых любимых интернет-звезд. Ну а в нашем хит-параде сегодня Бервульф и ее «Феникс» получают заслуженную бронзу. Встречайте!
1: Третье место.
3: Даже

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода. И сегодня вторая строчка нашего чарта уходит коллаборации Мота, Хэчио и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Их лирический хит «Шаде» продолжает возглавлять одновременно и радио, и интернет-чарты России. И тем не менее, они только вторые. Кто же в таком случае сегодня займет первую строчку нашего хит-парада? Об этом мы узнаем совсем скоро, буквально через несколько минут. А пока слушаем и танцуем под «Шаде».
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну что ж, наступает тот самый торжественный момент, когда я представляю вам наше золото. Вопреки всем традициям, это совсем новый трек. Он только-только встал в эфир, но уже вовсю полетел в интернете. И мне кажется, что эта песня может стать одним из самых крутых хитов 2026 года. В этом треке есть все. Тепло дворовых игр, звук кассетного магнитофона, первые мечты о будущем и та самая искренность, которую мы часто теряем с годами. Встречайте Мари Краймбрери и ее новый хит «Ты помнишь». «Ты помнишь» Мари Краймбрери. Друзья, Мари Краймбрери и ее новый хит «Ты помнишь» завершают наш сегодняшний выпуск.
0: Лидер ТОП

0: Весь последний час с вами провела актриса, певица, радио и телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. В следующей программе мы подведем итоги первой половины 2026 года. Послушаем треки, претендующие на награды Top Hit Music Awards, и узнаем о ваших самых любимых артистах. Я же, Настя Негода, с вами прощаюсь. Желаю всем здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта ровно через неделю. Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Продолжить мониторинг цен и наличие нефтепродуктов в регионах поручил вице-премьер Александр Новак. Также необходимо отслеживать состояние логистических цепочек для формирования максимально полной картины по каждому региону России. Об этом сообщили сегодня в Кабинете министров по итогам совещания о ситуации на топливном рынке страны. Также вице-премьер поручил регионам повысить эффективность распределения топлива. Ранее президент Путин заявил о том, что запасы бензина в России почти на уровне того же периода прошлого года. Накопленные объемы уже направляют на внутренний рынок. При этом президент призвал использовать запасы взвешенно и аккуратно, пишет газета.ру. Неделя в Свердловской области началась с мощных ливней. Местами по области выпадет до 80 миллиметров осадков, в частности, в районе Нижнего Тагила и Кушвы. Земля уже перенасыщена влагой и, возможны дождевые паводки, сообщает метеоролог Алексей Пулин. По области уже выпало 2-3 месячных нормы дождей. В Екатеринбурге в текущем месяце выпало уже 150 миллиметров осадков. И пока нынешний июнь на четвертом месте в рейтинге самых дождливых месяцев. До абсолютного рекорда 1986 года не хватает всего 18 миллиметров. Если прогнозы в ближайшие дни оправдаются, этот июнь станет самым дождливым за всю историю наблюдений. В прогнозах сухой погоды в регионе нет как минимум до воскресенья, сообщает Росгидромет. В Екатеринбурге с начала июля замедлят трамваи на 33 участках в городе. Это почти четверть от общей протяженности трамвайных путей. Введенные ограничения будут действовать как минимум до конца текущего года. Так решили власти Екатеринбурга, пишет Юралмэш. В частности, изменения затронут трамваи на участках улиц Малышева и Нататищева. Там замедлят трамваи до 10 км в час. На улице Радищева и на мосту по улице Челюскинцев вагоны смогут двигаться не быстрее 15-20 км в час. Причиной введения ограничений стал критический износ рельсов. В Свердловской области создали комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Постановление подписал губернатор Паслер. Цель комиссии – оказание содействия, восстановление прав таких граждан, а также координация областных исполнительных органов, общественных организаций и объединений граждан, пострадавших от политрепрессий. Исходя из документов, в состав комиссии войдут 22 человека. Главой назначен замгубернатора Василий Козлов. По согласованию зампредседателя может выступать свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, пишет «Комсомольская правда». Так называемые бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета, пишет журнал Vogue. Это кожаные босоножки на анатомической пробковой подошве с кожаным верхом с перфорацией и регулируемой пряжкой. Ранее такие изделия называли уродливыми, но сегодня на них обратили внимание многие известные личности, в частности, модель и актриса Лили Роуз Депп, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На завтра, вторник, 30 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-21. Тепла.
4: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Наталья Бордо раскрыла идеальное свидание с мужем. Вот уже более 10 лет актриса счастлива в отношениях с режиссером Мариусом Вайсбергом. Недавно она поделилась секретами романтики в их союзе. Раньше звезда организовывала все свидания самостоятельно, но в последнее время у нее не хватает на это сил. Теперь этим занимается супруг. Бордо прокомментировала: «Я попросила, чтобы он взял инициативу в свои руки, потому что я сильно устаю. Очень много сейчас работы. У него наоборот, сейчас период спокойный и творческий». Звезда отмечает, что ей не важны походы в роскошные столичные рестораны. Достаточно простых и искренних моментов. Например, пикник с мягким пледом, клубничкой в шоколаде и свечами. И самое главное – душевные разговоры. Этого будет более чем достаточно. Отмечу, что отношения Бордо и Вайсберга начались в 2015 году, спустя 4 года после того, как режиссер позвал актрису на свидание. Она признавалась, что несколько раз игнорировала его приглашение. Но как же хорошо, что пара все-таки вместе. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, вторник, 30 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-21, выше нуля. Также завтра в Первоуральске плюс Комутеринская звезды тоже преимущественно облачно. Возможен дождь до плюс 21.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селусею.
4: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осер и Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра вторник, 30 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-21 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде тоже преимущественно облачно. Возможен дождь до плюс 21.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сарик Андреасян снимет новую версию фильма «12 стульев». Стало известно, что режиссер и его команда снимут новую экранизацию культового романа. Как пишет Супер, анонс кинопроекта появился на официальном сайте кинокомпании «Братьев Андреасян». В сообщении указано, цитирую, «Съемки стартуют летом 2027 года. Сейчас команда работает над сценарием и проводит кастинг. В центре сюжета бывший предводитель дворянства, который узнает, что семейные драгоценности были спрятаны в одном из 12 стульев старинного гарнитура. Многие поклонники встретили эту новость с неприязнью. Они считают, что Сарику такой шедевр просто не по зубам, а потому новинка лишь станет жалкой пародией. Но нашлись и те, кто заинтересовался планами режиссера и пожелал ему удачи в работе над новым проектом. Отмечу, что Сарик Андреасян уже не в первый раз экранизирует классику. Так, в 2024 году вышла лента «Онегин». В этом году режиссер выпустил экранизацию произведения Пушкина «Сказка о царе Салтане». А в 2027 году зрители смогут увидеть его новый взгляд на роман «Война и мир». Как бы то ни было, остается только ждать и предвкушать. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 30 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-21, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Приуском, Туринской Звести тоже преимущественно облачно. Возможен дождь до плюс 21.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Семенович высказалась о женщинах, которые много работают. Звезда поделилась своим взглядом на роль женщины в 21 веке. Она заявила, что дамы должны строить карьеру, не полагаясь полностью на своих возлюбленных. Однако во всем важен баланс. Занятость не должна мешать семейному счастью, Семенович прокомментировала. Женщина, которая запахивается на работе, себя не ценит. Женщина, которая себя ценит, никогда не устанет, не переработает, не придет домой с выпеченным языком. Женщина должна работать столько, чтобы ей хватало сил на семью. По словам Анны, всегда можно нанять домработницу, которая будет помогать в бытовых вопросах. Это значительно снизит нагрузку. Именно в таком случае женщина будет с удовольствием возвращаться домой и проводить время с близкими. Важно грамотно выстраивать личные границы и обязательно оставлять ресурс для себя. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Jam FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 30 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-21. Тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

гулял с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Jam FM.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Jam FM.
1: Jam FM.
0: Jam.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
2: Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: скорки.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

FM. Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП Хит-чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах стримингов. Кроме того, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае в ближайший час не переключайтесь. А начнем мы сегодня с майского хита группы Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». За месяц, прошедший с момента релиза, трек залетел во все чарты, прозвучал более 50 тысяч раз в эфире и продолжает расти с каждым днем. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, июнь – это не только первый месяц лета. Это и месяц школьных выпускных. Я не могла не поставить в наш трек-лист песню «Последний выпускной». Группа «Тестостерон» и диджей «Демиксер» предлагают немного поностальгировать по беззаботной юности, которую уже не вернуть. Что ж, давайте попробуем почувствовать вайб «Последнего выпускного» с «Тестостероном» и «Демиксером».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: У нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим драгоценным «Малахитом». Это последняя по времени работа композитора и продюсера «Винтажа» Алексея Романова. На сегодняшний день трек уже прозвучал в эфире более 150 тысяч раз. К этим эфирам добавились миллионы стримов на всех площадках в интернете. И сегодня «Малахит» вновь украшает трек-лист «Топ-хит-чарта».

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа Top Hit Chart, в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. Один из таких треков я готова вам представить прямо сейчас. Но сначала несколько слов об артистах. Некоторые из вас наверняка помнят участников группы BIS – Влада Соколовского и Диму Бикбаева, которые в далекие нулевые призывали Катю взять телефон. Тогда Катя собрала больше миллиона эфиров, и что самое поразительное, она до сих пор звучит на радио. Топ-хит не даст соврать. Ну а Влад с Димой повзрослели, заскучали и решили взяться за старое. И записали песню «Таня, не плачь». Да-да, иногда они возвращаются. Встречайте, «Таня, не плачь», BIS.
2: 12 место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наши следующие герои – это Миша и Ваня Заситкевичи, группа «Добро» и мои коллеги по топ-хит-чарту. В мае они представили свой новый трек «Море, привет», а буквально на днях представили и клип. Сам трек, естественно, играет из каждого утюга и уже набрал под сотню тысяч эфиров. А это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить эту песню в наш хит-парад. Встречайте «Добро» и «Море, привет».
0: 11-е.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов, которые лучше всего тестировались на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит» в ВК». Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит» в ВК многие треки попадают в наш чарт. Готовы? Полетели! Где-то солнце твои плечи. Стыла вода,

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». У ребят получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который уже рвет радио и интернет-чарты. Именно поэтому я и решила, что нашу горячую десятку хитов откроют «Градусы». Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а на 9-м месте у нас сегодня «Газует» Юля Зиверт. Этот первый хит Юли в этом году уже прозвучал в эфире без малого 140 тысяч раз и продолжает набирать обороты. Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юля Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучшей, узнаем в ноябре. А прямо сейчас встречайте Зиверт.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 8-м месте у нас сегодня «Ртуть» Вани Дмитриенко. По стилю это альтернативная баллада, у которой было бы мало шансов стать в эфир. Но благодаря своим прошлогодним хитам «Силуэу» и «Шелку» Ваня получил у своей аудитории огромный кредит доверия и любви. И поэтому может себе позволить продолжать свои эксперименты с музыкой и с публикой. Главное для фанов, чтобы Ваня оставался самим собой.
0: 8-е место.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, в эфире Top Hit Chart, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди Happy End. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций. А это значит, что Happy End уже рвет радиочарты.
2: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году новинка группы «Моя Мишель» называется «На малиновой луне». На сегодня этот трек уже прозвучал в эфире больше 220 тысяч раз. И, возможно, по итогам года он будет номинирован как лучший хит женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Ну а прямо сейчас слушаем космический вокал солистки группы «Моя Мишель» Тани Ткачук.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали!

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: И еще одна новинка, которую мы решили сегодня представить отдельно. Данил Прытков, которого мы все знаем и любим как Нилетто, только что выпустил совместно с Джиганом трек «Не умея грустить». Это отличное название для новой песни, с учетом того, что последний по времени триумф у Нилетто состоялся 1.5 года назад, когда вышел мегахит «Худи». Возможно, поэтому его новый с Джиганом трек звучит немного грустно. Я желаю Джигану и Нилетто всяческих успехов. И в качестве ведущего топ-хит-чарта включаю их новинку для вас.
2: Пятое место.
4: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену суровым и грустным парням в нашем трек-листе приходит «Ёлка». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». В одной из прошлых программ, помнится, я сетовала, что новые треки «Ёлки» стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. А сегодня я уверенно могу вам сказать, что возвращение «Ёлки» наконец состоялось. Хит «Проще» набрал фантастические 300 тысяч эфиров на радио, а сама «Ёлка», по данным топ-хит, триумфально вернулась в топ-10 российских радиозвезд. Встречайте «Проще» в эфире нашего чарта.
0: Четвертое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
3: И еще одна артистка, за карьерой которой я слежу очень внимательно – Лера Бервульф. Ее трек «Феникс» в топ-20 самых любимых в России интернет-хитов, ну а сама Лера – в двадцатке самых любимых интернет-звезд. Ну а в нашем хит-параде сегодня Бервульф и ее «Феникс» получают заслуженную бронзу. Встречайте!
2: Третье место.
4: Зажечь огни земли.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода. И сегодня вторая строчка нашего чарта уходит коллаборации Мота, Хэчио и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Их лирический хит «Шаде» продолжает возглавлять одновременно и радио, и интернет-чарты России. И тем не менее, они только вторые. Кто же в таком случае сегодня займет первую строчку нашего хит-парада? Об этом мы узнаем совсем скоро, буквально через несколько минут. А пока слушаем и танцуем под «Шаде».
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну что ж, наступает тот самый торжественный момент, когда я представляю вам наше золото. Вопреки всем традициям, это совсем новый трек. Он только-только встал в эфир, но уже вовсю полетел в интернете. И мне кажется, что эта песня может стать одним из самых крутых хитов 2026 года. В этом треке есть все. Тепло дворовых игр, звук кассетного магнитофона, первые мечты о будущем и та самая искренность, которую мы часто теряем с годами. Встречайте Мари Краймбрери и ее новый хит «Ты помнишь». «Ты помнишь» Мари Краймбрери. Друзья, Мари Краймбрери и ее новый хит «Ты помнишь» завершают наш сегодняшний выпуск.
0: Лидер ТОП-хит-чарта.

0: Весь последний час с вами провела актриса, певица, радио и телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. В следующей программе мы подведем итоги первой половины 2026 года. Послушаем треки, претендующие на награды Top Hit Music Awards, и узнаем о ваших самых любимых артистах. Я же, Настя Негода, с вами прощаюсь. Желаю всем здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта. Ровно через неделю.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.